0: здоровья. Однако противники этого мнения говорят и о том, что лакомство способствует набору лишнего веса, что не особенно справедливо для здорового продукта. Недавнее большое исследование международной группы ученых из Америки и Китая должно расставить все точки над «и». Дело в том, что ранее исследователи не разделяли действия на организм разных видов шоколада, изучая его в целом. Так, негативное влияние на здоровье отметили в случае с молочным. Именно он способствует набору лишнего веса. А темный с содержанием какао не менее 50%, наоборот, может считаться полезным для организма десертом. И ученые советуют прививать любовь к нему с детства. В пределах разумного, конечно. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: музыка.
1: Люди с хорошим музыкальным слухом не часто появляются в караоке. Совершенно зря. Дело в том, что такой вид развлечения благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. По мнению врачей, во время исполнения вокальных партий повышается пульс, в результате чего сердце активно тренируется. Кроме этого, в то же время начинает усиленно работать наша дыхательная система. Мы начинаем контролировать ритм и глубину дыхания, что позволяет лучше насыщать кровь кислородом. Не стоит также забывать о пользе психологической разгрузки. Пение уменьшает выработку кортизола, но и способствует увеличению количества эндорфинов в крови. В целом, неплохие аргументы для похода в караоке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know-It-All.
1: Первое место.
2: Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Просить о помощи не зазорно, однако большинство людей делают это неправильно. Калифорнийские ученые проанализировали почти 92 часа естественных разговоров на разных языках и 194 ситуации, в которых люди просили друг друга о помощи. В итоге они выделили три основные стратегии. Первая – пессимистичная, когда мы формулируем просьбу «наверное, ты занят, но может быть» и заранее допускаем отказ. Вторая – рациональная. Мы задаем прямой вопрос и оставляем пространство для отказа. И третья модель – оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие и не задумывается, насколько это может быть обременительно. Оказалось, что чаще всего люди используют именно оптимистичный вариант. И именно он работает хуже остальных. В итоге ученые выяснили, что лучший вариант – сразу дать собеседнику возможность отказаться. Такой подход снижает давление на собеседника и помогает избежать чувства вины, что позволяет сохранить комфортное общение между вами. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито.

0: Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПМ.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники почти всех сфер нашей жизни. И рецепт выхода из этого состояния у каждого свой. Главный совет психологов – замедлиться, посмотреть на свою работу под другим углом и не перегружать себя лишними делами. Ну а социологи провели свое исследование и выявили профессии, которые чаще приводят к выгоранию. В тройку лидеров вошли медицинские работники, компанию им составили финансисты. А на первом месте – люди творческих профессий. Впрочем, им же и легче всего переключиться на что-то другое. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будете Алиш» и «Радио Хит ФМ».
1: Здесь мы, ваше хорошее настроение. Сегодня у нас четверг, 9 июля. Шагаем по второму месяцу лета. И сегодня я тебе хочу сказать, Адамов, нам есть что отметить.
0: Так.
1: Был ли день, когда нам нечего было отметить?
0: Вот именно.
1: Такого не было. Ладно, смотри, мне прям очень понравилось, я оценила. День фантазии и юмора.
0: Так.
1: Это прям про нас. И если говорить о фантазиях, честно, я признаюсь, я в свое время, в детстве, мечтала заниматься теннисом. Так вот, сегодня день тенниса еще.
0: Еще и день тенниса, фантастика.
1: Я так и не решилась, потому что поняла, что это очень дорого и энергозатратно.
0: Ну, ракетки нынче действительно дорогие.
1: И тогда они были, представляешь, еще тогда, когда я об этом мечтала, они уже тогда были дорогие, было дорого вот это обучение. Но
0: так себе мечта-то у тебя была.
1: Ну, почему?
0: Ну, потому что, видишь, она столкнулась... Разбилась, а вот эту меркантильность и твой симпозиум жаб.
1: Ну, я падал же, играю. Так получается,
0: что ты играешь?
1: Падал.
0: Не обзывайся. Во что ты играешь?
1: Как-никак, но такая мини-версия.
0: Да, да, это все полумеры, знаете ли. В пинг-понг можешь, знаешь, поиграть вот настольный теннис,
1: пожалуйста.
0: Мне кажется,
1: это то же самое, что вот есть автомобиль, ты на нем гоняешь, а есть игра компьютерная, где ты гоняешь на автомобиле.
0: Ну, нет, не так.
1: Не
0: есть, есть автомобиль, а есть игра электроника, где была вот там машинка вот эта. Вот это примерно для меня падло, это вот это вот.
1: Ладно, ладно. Но так или иначе, много людей занимаются, мы вас поздравляем.
0: Ребята, всех поздравляем, конечно же. Так, в этом часе обсудим потертое седло. Раз уж о машинах заговорили. Пора стряхнуть пыль
1: с потертого седла.
0: Да. Ну и хорошие, точнее даже не так, отличнейшие. Вот так медленно, красиво, надо сказать, отличнейшие новости для первоклассников.
1: О, а так, такое начало было, многообещающее.
0: Поверь мне, я, когда эту новость прочитал, я чуть не заплакал. Потому
1: ты
0: что, почему, когда я пошел в первый класс, этого не сделали?
1: Это
0: Двигай
1: обидно,
0: Лопес
1: да.
0: Будет в этом часе, наш физкульт ту-ту-ту-ту. Вот.
1: Спорт.
0: Да, ну и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от Радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Hit FM. 7.07 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
1: Новость, которая должна называться «Тысяча чертей».
0: Так, ну что происходит?
1: Россияне пересели на лошадей массово. Это все связано с тем, что вокруг проблемы с бензином.
0: Ну, тогда не вижу табун лошадей.
1: За месяц у некоторых заводчиков продано или забронировано до 8 животных. Раньше реализация одного могла занять несколько месяцев. Сейчас все... Ну, слушайте, давайте еще возьмем такой момент. Вот даже Терешкова мне сейчас показывала фотографии, где она оседлала коня. То есть это стало еще и модным, во-первых, развлечением покататься на лошади.
0: Это очень сложно, я тебе
1: почилить,
0: хочу сказать.
1: Почилить получится? Там,
0: не получится. Это животное, которое непредсказуемо.
1: А лошадь?
0: Это про лошадь.
1: А, ты про лошадь?
0: А ты думала, это про меня?
1: Вот.
0: Я когда на дороге, на лошади, я непредсказуемо.
1: Да все, хватит уже. Вот. И, в общем, ребята, люди пересаживаются. Знаешь, что я когда эту новость увидел, что я вспомнил? ПДД. Когда я сдавал. И там, значит, была история. Рассказываю, значит, я заваливал несколько раз теорию.
0: Лошади.
1: По одной простой причине, что я не мог разобраться с билетами, где гужевая повозка есть.
0: Ага.
1: И как-то раз, я сейчас рассказываю историю реально, как-то раз я уже все сдал экзамен, все, права у меня, все. И я еду. Я ехал вот в районе Барвихи как раз и стою на светофоре. Я сейчас серьезно рассказываю историю. Стою на светофоре в Барвихе. И в какой-то момент надо ехать, и я понимаю, что все стоят почему-то. А я не понимаю, почему. И прям перед нами в Барвихе гужевая повозка проезжает. То есть лошадь и телега. Я думаю, в 21 веке в какой момент? И сейчас я читаю эту новость. Пожалуйста.
0: Но это...
1: Вы не доположите. Оказывается, представь, кареты скоро появятся.
0: Я одобряю это дело. Лошади действительно невероятные существа. И кататься на них одно удовольствие. Вот буквально, вот, наверное, месяц назад у меня появилась мысль найти где-нибудь поблизости, рядом с домом или с работой, конюшню. Но вот что-то не получается, пока
1: вообще,
0: не попадается.
1: Вообще, представляешь, как это классно. Ты открываешь телефон с утра. Вот на эфир тебе ехать, да?
0: Ага.
1: Там у тебя, значит, есть эконом, комфорт, комфорт плюс, карета.
0: И ты сидишь такой, уже ждешь меня здесь.
1: И кучер приехал.
0: Или как там, скок. Как тебе больше нравится?
1: Ты очень непредсказуемый конь.
2: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях Т-банка.

0: тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
8: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим до свидания.
2: Мы говорим добрый вечер. Здравствуйте, мы приветствуем вас на зарядке. Неважно, в какое время вы сейчас слышите нас. Главное, делайте зарядку.

0: ищем поверхность, на которую можно лечь. Если это коврик, это замечательно. На диване будет сложно, сразу говорю. Обязательно ищем огромный вот этот мяч, фитбол, вот такой мягенький, на котором все время хочется прыгать. Знаешь, на него хочется сесть и вот так вот. Та-та-та, по кочкам, по кочкам. Помнишь, было в детстве вот эта история? Когда на коленке, кстати, садилась к папке или к мамке.
1: О, прости, это будет?
0: Было у тебя такое? Ну что ты на меня так смотришь?
1: Я вообще с мячами на «ты».

0: наклоняться то вправо, то влево. То есть вот этот мяч в ногах, мы его не отпускаем. У нас как будто бы маятник. Мы не отделим от этого мяча, и мы вот так вот качаемся в стороны.
1: Выглядит, конечно, максимально крипово.
0: Ты знаешь, чувствую. Это очень сложно.
1: Да, нет,
0: важно еще спину не отрывать от земли.
1: Чтобы... Я сейчас объясню. Именно видео выглядит крипово, потому что ты в леопарде. В ногах у тебя глаз, вот этот, а он как глаз выглядит, от меня. Я без шуток говорю, зайдите в мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как это выглядит. Или в группе Hit FM,
0: знаешь,
1: посмотрите
0: ВКонтакте. Знаешь, глазница именно так и выглядит.
1: Вот. Твоя?
0: Нет, вообще.
1: Вот это, да, у тебя внутрь головы там приклеены гантелями, и вот туда-сюда, так ты смотришь по сторонам. Вот так, собственно, выглядит.
0: Именно.
1: Конечно, нет, ну, выглядит эффектно, спору нет.
0: Тут у прессика работает прям очень хорошо, появятся кубики, так что делаем, не стесняемся.
1: А тебе, если верить твоим тренировкам, можно просто лежать, тоже кубики появятся. Если что, не упражнения, везде кубики должны появиться.
0: Везде какая-то сложность, да, какая-то
1: вот,
0: изюминка.
1: Вот, да. Зайдите, в общем, в наши мессенджеры, посмотрите, как это выглядит. Хорошие тренировки.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 19, свежо и дождливо. Днем в Москве синоптики обещают плюс 18, плюс 19. Также дождь будет, вечером дождливая погода и где-то плюс 16.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Адамов, внимание, подойди-ка сюда, посмотри направо, посмотри налево, наклонись. Назад тоже отклонись.
1: Двигай лопас, был уже.
0: Нет, я про другое.
1: Что?
0: Я хочу узнать, готов ли ты к зажигательным танцам.
1: Да.
0: Потому что вот сейчас как раз трек был про то, что говорит наше тело.
1: Бодитолк?
0: Да, я хотела узнать, что говорит твое тело после этих упражнений.
1: Мы, за что? Каждый раз говорит, за что, Адамов? Мы же нормальные люди. Зачем ты пошел в спортзал?
0: Ну, мы же лежебоки.
1: Да не лежебоки. Мы и так ходили. Было все хорошо. Мы так крутились влево-вправо.
0: Все почему было... все время надо ходить в спортзал?
1: Зачем
0: да?
1: в спортзал? Да почему эти ноги привели в спортзал? Мы же говорили в другое место.
0: Ладно, ладно. На самом деле все, ты готов. Нормально. Теперь осталось прокачать извилины. А это можно сделать именно в нашей игре IQ Battle.
1: Прямо сейчас берите свои мобильные телефоны, звоните к нам в студию, звездочка 107.4. Это номер, короткий номер для звонков с мобильных. Это номер прямого эфира. Еще раз повторю его. Звездочка 107.4. Звоните прямо сейчас. Нужны два слушателя для игры IQ Battle. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: Вот знаешь, Кэлвин Харрис всегда поражал необычными треками. Вот каждый раз, когда выходит какой-то трек, как этот, например, да, и какая-то вайб у него всегда собственный был. А вот вайб от победы, он всегда такой жирный и вкусный. Поэтому,
1: о,
0: ребята,
1: да, шлейф целый.
0: Звоните к нам прямо сейчас в студию, будем играть в IQ Battle. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Очень ждем вас. Играем с первым и со вторым дозвонившимся. Удачи, совсем скоро.

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будь идеален» лишь на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Ольга Ангарск. Оленька, привет.
0: Приветики.
2: Привет, доброе утро.
1: Олечка, добрый день, кстати, да, у вас. А давно ли ты была в лесу?
2: Недавно.
1: Что ты там делал, если не секрет?
2: Просто гуляла.
1: Прекрасно.
0: Что сразу, если в лесу, то

0: Что секрет?
1: Ну, может быть, она там, не знаю, белок мучила. Ну, я же не знаю.
0: Подорожники.
2: Люблю природу.
1: Любишь природу. Класс. А ты любишь вечерний лес или, может быть, утренний? Вот я, например, очень люблю утром прогуливаться там через лес.
2: Когда утром, когда вечером.
0: Я люблю лес без клещей. В любое время.
1: Такой, знаешь, очень интересный сейчас диалог был в автобусе. Я еду с тобой, мы говорим такие, я с тобой разговариваю, говорю, Оль, а ты какой лес любишь? Романтик, вот это утренний вечер. И там просто соседка на соседнем месте. Я люблю лес без клещей.
0: Оставить, пожалуйста, здесь.
1: Остановили, выходи.
0: Спасибо.
1: Так, ладно, против Оли. Кстати, Оль, а в каком районе Ангарска ты находишься?
2: 21 микрорайон.
1: 21 микрорайон. Лариса против тебя будет, она тоже из Ангарска. Ларис, привет.
3: Здравствуйте.
1: 21 микрорайон, это рядом с тобой сейчас?
3: Да нет.
1: Нет, понятно.
3: Я нахожусь в СНТ.
1: Ты вообще за городом.
0: Да. А, дачный человек, а лес-то, я думаю, что он видит 100% чаще.
1: Кстати, о дачах. Оля. Скажи,
3: да, вот тут рукой подать.
1: Да, скажи, пожалуйста, вот раз уж о даче заговорили, у тебя есть на даче место, куда ты весь хлам складываешь?
0: Ну, или там баночки, скляночки?
3: Ну, конечно.
0: Загрудки.
3: Гараж, кладовка.
1: Кладовка целая, да, и там лыжи у тебя лежат, значит, одна лыжа
0: сразу
1: обязательно
0: лыжи.
1: Нужна.
0: Вот.
3: Коньки тоже по одной.
1: Прекрасно, ой, это же классика.
0: Да-да-да, дорогие девушки, участницы, вот правила игры. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Так, ну раз уж я с Ольгой уже начал романтичные вещи обсуждать, то я с ней и останусь.
0: О да, слишком много вопросов.
1: А вы вот на соседней лавке в автобусе.
0: Я обожаю дома.
1: Дома?
0: Да-да-да, большие территории, поэтому я играю с Ларисой.
1: Так, Оль, вопрос такой. Что можно увидеть в лесу? Поехали.
2: Листья, деревья, березы, сосны, кедры, пеньки, сучки,
0: лисички,
2: грибы, ягоды, лисички, белочки, волки, медведи, грибника, лыжника, велосипедиста, катающего по тропинке.
1: Туриста.
2: Что там у нас? Туристов, да. Палатку можно увидеть.
1: Волка.
2: Костер. Волка говорила уже.
1: Хорошо. Дятла. Дятла.
2: Пусыки, вода, тропинка, ручеек.
1: Озеро.
2: Озеро.
0: Куст.
2: Тоже надо. Кустик, да.
0: Все.
1: 26 ответов.
0: Ну, неплохо, я считаю. Молодцы.
1: Прекрасно.
0: Интересные вещи наблюдает Ольга в лесу, когда приходит.
1: И вот это вот рядом сидит, накидывает.
0: Куст! Кабан!
1: Кабан!
0: Ладно.
1: Просто обзывается на людей.
0: Ларис, теперь играем мы с тобой.
1: 26 ответов у нас.
0: Вот Оле 26. Я верю в нашу победу. Вот твой вопрос. Что всегда лежит в кладовке? Поехали.
3: Ёлка, обогреватель, вентилятор, средства для уборки, всякие губки, мешки для мусора, тара, сушилка для белья,
0: картошка,
3: молотки, отвертки, клей, скотч. Вещи детей старые, так.
1: Коньки.
3: Консервация, банки.
0: Огурцы.
3: Отвертки, гвозди.
0: Самокат.
3: Сухие овощи.
1: Матрас.
0: Снегокат.
3: Матрас.
0: Стоп, Ларис, ты все.
1: Есть ощущение, что мы сейчас, когда играли, выглядело так, как будто Лариса сдавала нам дом, зашла в сарай, увидела, что мы туда накидали, и она ругается и перечисляет, что она там обнаружила. 18 всего ответов.
0: Ну, Ларис старался, но тут понятно, да, все, побеждает Оля, и мы ее поздравляем.
1: Оленька, мы тебя поздравляем, дарим тебе наш фирменный, шикарный, очень стильный дождевик радио Хит FM, носи на здоровье. Ларис, ни в коем случае не расстраивайся, спасибо тебе огромное за хорошее настроение, звони нам обязательно еще.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года.

0: 7.45 в Москве. Всем приветики.
1: И сейчас будет новость, которая создаст заставит двигаться тектонические плиты.
0: Что?
1: Первоклассникам официально отменят домашнее задание. И сейчас вот слышишь крик детей. Да!
0: Я не верю.
1: Да, все официально. С 1 сентября 2026 года ученики первых классов официально освобождаются от выполнения домашних заданий. Инициатива уже получила предварительное одобрение во всех ведомствах. Вот так,
0: так
1: вот.
0: А дальше что? Что за несправедливость? Во втором, в третьем.
1: Нет? Ну, а что второй, третий?
0: Тоже пусть отменят.
1: Дальше четвертый, пятый, нет, шестой.
0: Нет, ладно. Я считаю, что вот начальная школа без домашнего задания должна быть.
1: Я думаю, знаешь как, все равно в первом классе ты особо не учишься. Ты пока знакомишься с перилами, с столовкой. Я вот так знакомился.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да.
1: Но тебе не до учебы, понимаешь? Твоя задача главная, чтобы хулиганы тебя не поймали.
0: На самом деле, первый год это пробовать себя вести нормально. То есть тут про дисциплину больше, а не про обучение. Потому что ребенок, который только что играл в своем садике и делал все, что хочет практически с родителями в садике, в школе ему очень сложно. Поэтому
1: конечно,
0: тут надо посвящать, я считаю, именно вот воспитанию, дисциплине, а не вот это, знаешь, когда ты смотришь или узнаешь, что у тебя ребенок в первом классе кол получил. Ну, это расстраивает.
1: То, я, представляешь, как я расстраивал родителей? Я сейчас реально признаюсь...
0: Нет, знаешь, сколько было в первом классе?
1: На всю страну сейчас признаюсь, и меня хотели оставить на второй год в первом классе.
0: Ой, да. И
1: так, ой, меня, я там просидела 7 лет. И во втором. На второй год оставили во втором.
0: Я на путь истины только в третьем вышла.
1: Году первого класса?
0: Нет, в третьем классе.
1: Вот, ну, в общем, я помню эту историю, и меня перевели в класс, где, который не перескакивает четвертый, раньше перескакивали, просто я не знаю, сейчас есть такая схема или нет, ну, в общем, и я помню просто, что я, вот честно, я даже не помню, что были домашние задания, ну, они как бы были 100%, просто я их не помню.
0: Нет, они есть, я тебе как человек, у которого первоклашки недавно были.
1: Представляешь, как обидно им сейчас? Вот это, типа, как в смысле... Я во второй опять домашка.
0: А когда у них появятся первоклашки, не факт, что это останется.
1: Да, не факт, что...

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И хорошее настроение.
1: Здравствуйте, любимые вы наши. Как мы вас обожаем. И самое главное, всегда рады видеть и слышать. Сегодня у нас четверг, 9 июля. Что мы делаем обычно в четверг? Красную дорожку давай-ка доставай.
2: Всё, да, ну вот, постелил уже.
1: Хватит уже, все, она чистенькая, красивенькая, яркая. Все, вы сейчас по ней пройдетесь к выходным и будете себя чувствовать настоящими звездами.
2: Конечно.
1: Как и те, у кого сегодня дни рождения.
2: Так.
1: Вот я отметила двух персонажей. Первый. Честно, люблю только по одному фильму. Больше вот как-то вот нигде никак. Том Хэнкс.
2: Том Хэнкс.
1: «Зеленая миля», конечно.
2: Прекраснейший Том Хэнкс.
1: Обожаю эту киношку. Пересматриваю частенько. Есть у меня актриса наша, Катя Гусева. Обожаю и ее, честно, вот все фильмы, где снимается, или там спектакли, где она играет, или сериалы, где снимается Катя Гусева, для меня это знак качества. Вот прям вот эта актриса, которую реально хочется смотреть, хочется наблюдать за ней и восхищаться.
2: В «Зеленой миле» снималась?
1: Нет.
2: Ладно.
1: Ну, зато у нее много чего другого есть, помимо «Зеленой мили».
2: Поздравляем именинника с днем рождения, ребята. Хорошего здоровья вам, крепкого. Вот, чтобы
1: Томик,
2: как было все
1: Катя,
2: хорошо.
1: Катя, мы вас любим.
2: Да. Так, в этом часе обсудим флирт на работе.
1: Ага.
2: Тут и очень интересная ситуация вокруг него крутится.
1: Нельзя?
2: Да сейчас выясним, вот. Ну, а раз про работу заговорили, расскажу про то, как одна девушка как раз эту самую работу сменила и что с ней случилось.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Вот. А, ну, и, ребятки, конечно, в этом часе мне голосовым проще. Это наша любимая игра с вашими шикарными голосовыми сообщениями с утра пораньше, поэтому прямо сейчас уже призываем зайти к нам в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Там есть задание, открываем его, читаем, изучаем и нам в личку выполняем. То есть в личку отправляем голосовые сообщения с заданием. А автор самого крутого варианта получит от нас еще и шикарный подарок.
1: Кстати, вот. Знаешь, о чем я сейчас задумалась? Мы, по сути, знаем о наших слушателях абсолютно все. Вот у нас есть полностью вот портрет нашего слушателя. Смотри, в IQ Battle мы узнаем, что там в голове, в пробка селфи мы видим, как они выглядят. Да, в голосовых мы знаем, как они звучат.
2: Да.
1: Все.
2: А в лайтовый понедельник?
1: А там вообще
2: с какой
1: мы жажды, слышим, как они радуются.
2: С какой, насколько они меркантильны.
1: Да-да-да. Будем ближе друг к другу. Друзья, Адамов, Терешков по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Смотрите, какая история. Выгоревшая айтишница уволилась из банка и стала успешным пекарем.
1: Ага.
2: Вот так вот. Она, напоминаю, она айтишница.
1: Что-то много всего. И банк, и айти, и пекарь.
2: Тебе важно знать, что она айтишница, она выгорела. Все. Ага. И ушла из профессии.
1: Все,
2: она
1: психанула.
2: Да, она психанула. Она научилась печь хлеб с нуля за 100 дней. По советам искусственного интеллекта. Напоминаю, она айтишница, она знает, как с ним общаться. И открыла свою мини-пекарню в Сингапуре. Искусственный интеллект рассказал ей, как печь идеальный хлеб по разным рецептам, помог с сайтом, заказами и документами. Сейчас девушка думает о расширении бизнеса. Это гениальный ход, я считаю. Но помнишь, мы рассказывали недавно новость про то, как кофейня обанкротилась, когда пыталась работать по искусственному интеллекту. Когда там заказывали крыжик огромное количество вместо документов.
1: Не, он может ошибиться. Все зря думаете, что это прям все, идеальная советчика во всех вопросах.
2: Так я же не просто так заострил внимание, что она айтишница. То есть она понимает, как с ним общаться. Вот к чему. К тому, что когда мы простые люди пытаемся с искусственным интеллектом дружить, это, конечно, никогда не будет работать.
1: Его надо редактировать тогда.
2: Ему нужно направлять, его нужно холить, лелеять. Мы не умеем так. Мы ему просто говорим: «Сделай мне торс!» И все, и он делает, понимаешь? Вот это все...

0: Все знания нашего искусственного интеллекта в последнее время.
1: Ну, ты по себе людей, конечно, не суди.
0: Я, кстати, попробую сейчас. Сделай мне торт, скажу, посмотрим, сделает, нет.
1: Давай попробуем.
0: Но когда искусственный интеллект помогает в бизнесе, мне очень нравится эта история, скажу честно. Потому что чаще всего как раз мелкий бизнес выстреливает именно благодаря искусственному интеллекту. Ну, как я видел.
1: Если это все помогает людям развиваться и расти, я всегда поддержу вот такие начинания.
0: Ты готова открыть бизнес с помощью искусственного интеллекта?
1: Нет.
0: А я бы открыл.
1: Вот, например, я не люблю рисковать.
0: Производство тазиков. Тазики всем нужны. Мы воду же отключают. Вот, смотри.
1: Кстати, да, нужны такие тазики, которые еще и греют, и воду держат.
0: Вот, смотри, видишь, уже мы бизнес начинаем придумывать. То есть тазики с подогревом.
1: А тазики нам, знаешь, кто сделает? Нам это 3D-принтер сделает.
0: Нет, это не надо.
1: Не вот, получится?
0: Не получится. Они, ну, что это такое? Хотя дома же строят. Ну, в общем, смотри, кстати, к слову, да, 3D-принтер появился. Потом мы все таки, боже, какой, сейчас искусственный интеллект за тебя бизнес делает. Это прекрасно, это величественно.
1: Согласна.
2: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения купер. .ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит FM.
2: Как правильно реагировать на отказ? Сегодня будем об этом говорить.
1: Давайте.
2: Это не любовный отказ, это может быть просьба какая-то. То есть, да, это не в плане того, что выходи за меня, она такая, нет. Нет, не, мы не про это. Первый пункт. Смотрите, поблагодарите за честность. Это важно. Так вы показываете, что уважаете мнение, даже если оно не в вашу пользу. Это, кстати, очень сильная
1: даже
2: черта.
1: Даже если не уважаете.
2: Нет, надо уважать.
1: Не, надо делать вид хотя бы.
2: Дальше, поставьте себя на их место. Скажите, понимаю, что сейчас это не лучший момент и ценю ваше решение.
1: Ой-ой-ой-ой.
2: Но тут есть, знаешь, какая ошибка чаще всего?
1: Такие то есть, приличные все
2: вокруг. Не-не-не, вот ты мне говоришь, допустим, Адамов, отвези меня, не знаю, там, в Тулу на машине, вот, за свой счет. Вот я такой говорю, я не готов. Ты такая... Понимаю, что сейчас это не лучший момент и ценю твое решение. И тут ошибка следующая. Можно закончить, это не ошибка. Но, ты говоришь, но! Ценю твое решение, но!
1: И я такой, больше с тобой не общаемся.
2: Ты давишь на меня сразу. Такая, но! Помнишь так? И все, я такой, ну, начинается.
1: А я ж тебя когда-то отвезла в Сочи. А помнишь, а? Когда надо было такое, тогда не вести.
2: Когда такое было?
1: Это я сейчас сочиняю.
2: А, хорошо. Значит, дальше. Создайте мостик для будущих встреч. То есть ответьте так. Если вдруг возникнет возможность, буду рад или там рада снова вернуться к разговору. Вот. То есть это говорит о том, что вы как бы уходите...
1: И добавляете. Пиши письма.
2: Ну, ненавязчиво. Дайте понять, что вы в игре. Все равно, даже после отказа. То есть желаю вам успехов и надеюсь, что однажды наши пути снова пересекутся.
1: И ты такой моргаешь вот несколько раз в одну сторону, не?
2: Такой, да, потому что у тебя тик такой. Надеюсь, нет. Вот так из этой серии. Ну и последний пункт. Не надо навязываться. Если вам отказали, не настаивайте с вопросами, почему. Это самое ужасное на самом деле. Когда человек говорит, нет. Ну почему? Ты такой, да потому. Ну почему потому? И вот этот диалог детского садика, это ужас.
1: Нет, а я считаю, что вот в этом плане с тобой не согласна. Я считаю, что если ты отказал, ну будь честен, скажи почему.
2: А я объясню, почему.
1: Ну, потому что, как бы, знаешь, тебе отказывают, да, ты потом, может быть, будешь страдать, пойдешь к психологу, не понимая причины отказа. А если человек тебе объясняет, и тебе становится понятно его решение и мнение,

0: Так вот случилось.
1: Отказали тебе.
0: Отказали после согласия. Сначала согласились, а потом переобулись.
1: Да, да.
0: Тебе вот пишут и говорят, это, ты, ну, ты хотя бы должен понимать причину, например. Вот я считаю, что со своей стороны. Почему это произошло? Когда человек просто говорит, нет, нет, нет, нет, пока-пока.
1: Ну, не, ну можно же сказать, смотри, можно сказать, нет. А можно сказать, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Видишь, разница какая пошла сразу.
0: Тогда услышишь пока.
1: Ну, в общем, запомните эти пункты. Старайтесь реагировать более лояльно на отказы.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 18, пасмурно, днем в Москве синоптики обещают дождливую погоду и плюс 19, ну а вечером будет дождь, плюс 16, не забывайте про зонтик.
0: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, наличная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-744-16+.
6: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30.
8: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
9: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей.

0: за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: голосовым проще.
1: 8:28 в Москве. Прямо сейчас готовимся к игре «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой нужны будут ваши голосовые сообщения и мессенджер Макса. Сразу советую записать номер 8-925-007-1074.
2: И сегодня мы будем с вами фантазировать на тему бибик ваших.
1: Бибик?
2: Да, на тему автомобилей. С какой фразы не стоит начинать продажу автомобиля? Вот давайте подумаем. Вот чтобы, вот представьте, вот вы продаете свою тачку, приходит к вам покупатель, и вот это лучше не говорить.
1: Да, сил моих больше нет, вот это не надо так делать.
2: Я не знаю, чем она тебе понравилась, но...
1: Иконки есть там, если что, вот тоже достаточно.
2: Да, да.
1: То есть такая же история. Не, на самом деле, я много раз покупал машины так, и каждый раз я прям могу рассказать из реальной жизни. Когда я пришел однажды смотреть, я прям помню, это Мерседес, я смотрел, приходит человек и такой, прям у него, знаешь, в руке была папка, и первое, что он сказал, ну что?
2: Работаешь на радио?
1: Не, глазейте. Я такой, чего? Он говорит, глазейте, смотрите машину. Вот, я говорю, глазейте?
2: Глази, странное выражение.
1: Ну да, я же не телегу покупаю.
2: Ты где смотрел?
1: Это вот, кстати, недалеко отсюда от нас.
2: Это во дворах?
1: Ну,
2: глазеете?
1: Она во дворе стояла. А, вот так вот, да, глазеете?
2: Да-да, а багажник, кстати, вместительный.
1: Нет, багажник, кстати, не открывайте. Вот тоже. Ладно, теперь давайте вы. С какой фразы не стоит начинать продажу автомобиля? Свои сообщения отправляйте только голосовыми нам в личку в мессенджере Макс. Номер записываем еще разочек. 8-925-007.

0: голосовым проще.
1: 8:35 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И у нас здесь супер-супер-пупер игра «Мне голосовым проще».
2: Да, мы сегодня решили научиться продавать машину.
1: Ну, вот. Надо,
2: с какой фразы не стоит начинать продажу автомобиля? Я почему-то сразу, знаешь, какая фраза прилетела? Перекупом беспокоить.
1: А, да, это да. А вот от Виталия.
3: Ты, если что, обращайся, с запчастями помогу.
1: Понятно.
2: Ну, кстати, знаешь, это настолько реально прям звучит, что ты пугаешься уже.
1: Катя.
4: Хозяйка идет бонусом бесплатно.
2: Такой типа
1: интересный. Константин.
5: Предлагаю к продаже это ведро с болтами под названием автомобиль.
1: Жестко.
2: Когда уже нерв не хватает никаких чинить.
1: Андрюха.
6: Слушай, давай быстрее смотри, пока хозяин не пришел.
1: Знаешь, почему-то я ему верю.
2: Он еще прям, знаешь, отыграл так, знаешь, на улице. Мне кажется, он реально на улице это записывал.
1: Михаил?
7: Ну, там не глубоко было.
1: Это тоже смешно.
2: Тоже смешно.
1: Лена?
8: А вот и моя ласточка. Ездит она еще хуже, чем выглядит.
1: Такая довольная. Видимо, как раз тот самый случай, когда хозяйка прилагается к автомобилю. Дима?
9: Красивая, блестящая, совсем как настоящая.
1: Народная.
2: Красивая, блестящая. Теперь мой автомобиль.
1: Да, ну и давай,
2: о нем.
1: Надежду еще давай послушаем.
10: Пусть проклят будет тот день, когда я села за баранку этого пылесоса.
1: Серьезно.
2: Сильно.
1: Да, да.
2: Так.
1: Цитаты из фильмов пошли. Так, надо выбирать победителя.
2: Так, ну, слушай, мне понравились два. Это вот про «Там было неглубоко». И вот этот вот, когда... ой, я забыл.
1: Михаил Андрюха, в общем.
2: Не-не-не, подожди. Там был этот классный вариант. Ты смотри быстрее, а то сейчас хозяин придет.
1: Да-да-да, вот. А давай двоим сделаем.
2: Вот двоим?
1: Давно такого не было. Давай.
2: Ну,
1: вот
2: давай.
1: Мне нравятся два варианта. И Андрюха, и Михаил получают сегодня подарки от радио Хит ФМ.
2: Ребята, мы с огромным удовольствием вручаем. Это редкий случай. Улетает два пауэрбэнка. Вот.
1: Это вообще.
2: Так что вы оба
1: неожиданно
2: получаете от нас этот шикарный подарок, ребят. Спасибо вам всем за участие в игре. Вот, обязательно продолжим на следующей неделе.
1: Адам Файв, если бы я, Терешкова, была автомобилем, как бы ты меня продавал?
2: Я же уже говорил вначале. Иконки прилагаются.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: 8.46 в Москве. Всем приветики.
1: Значит, смотрите, тревожная тревога пришла для всех офисных любителей. Женатых россиян будут штрафовать за флирт и любовную близость с коллегами. Вот так. Служебные романы планируют жестко пресекать и штрафовать женатых изменщиков. Вот так.
0: Кто
1: вот
0: будет это делать?
1: Специальная полиция нравов, наверное.
0: Я бы хотела бы работать
1: Но
0: в этой полиции.
1: Но парадокс не в этом. Понимаете, парадокс не в этом. Вот я сейчас открыл ленту новостей, увидел эту новость. И сразу же снизу другая новость. Служебный роман признали одним из лучших способов найти пару в 2026 году.
0: Да это какой-то заговор. Такое ощущение, что никто не хочет, чтобы мы нашли свою любовь.
1: Написано же на работе.
0: Ну, понятно. Но получается, сначала нельзя, а потом...
1: Нет, сначала можно, а потом нельзя. Видимо, надо местами поменять. Сначала ты ищешь на работе, а потом тебе говорят, можно, но только за ручку.
0: Ну да.
1: Не надо запираться в переговорной, вот это вот все.
0: Ой, это все, конечно, очень смешно. Такое ощущение, что если человек вот хочет какую-нибудь такую вот пакость сделать, что-то, какие-то препятствия будут перед ним. Если он захочет, он сделает, неважно, работе или
1: где. Ну, конечно, вот именно. Ну, а с другой стороны, вот мне больше интересует вот эта история с то, что лучший способ найти пару в 2026 году — служебный роман. Ребята, я вам так скажу.
0: Я не согласна.
1: Это самое страшное, что можно сделать, на мой взгляд. Да. Завести отношения на работе.
0: Потом просто кому-то придется уйти. 100% будет кому-то плохо.
1: Во-вторых, он будет ревновать или она будет ревновать каждой коллеге, каждому коллеге, абсолютно. Если раньше он не замечал, сейчас он будет замечать все.
0: А если ты еще, допустим, шеф, то она будет к тебе заходить в офис с ноги.
1: Нет, ладно, если ты шеф, а если она шеф, ну, в смысле, не, точнее... Я запутался.
0: Но это сложно.
1: Мы уже поняли, что это плохо.
0: Да-да-да. Но вот. Я знаю людей, которые, например, трудоголики жуткие, с утра до ночи постоянно на работе, и вообще, в принципе, у них нет никакой другой жизни, кроме как на работе. Они вот эту личную и устраивают в офисе.
1: Ты представляешь, вот что с таким человеком будет, когда он уволится? То есть он просто пришло время увольняться. Вот.
0: Пришло время менять отношения.
1: Коллектив. Вот. И это отношения тоже менять придется, что ли?
0: Конечно. Ну,
1: а если вы женаты, представляешь, вот, допустим, вы женаты, он остался на работе, ты уволилась, и он каждый вечер еще рассказывает, как там классно на работе, а ты скучаешь.
0: Это опасненько и пу-пу-пу.
1: Вот пу-пу-пу, очень пу-пу-пу.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 9 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здрасте!
1: Здравствуйте! Вот и третий час незаметно пролетел. Хотелось бы мне сказать, но нет, он только начался. Вот что мы будем с вами обсуждать весь час. Вы можете вот представить себе вернуть одну привычку из детства. Ну, какую именно? Вот вспоминайте, что вы там такое делали, вам так очень нравилось. А сейчас уже все, сейчас выросли уже и не надо.
0: Мне очень нравилось гулять. Вот очень нравилось, прям гулять.
1: Это так себе привычка.
0: Нет, но я любил, я сейчас договорю уже. Я любил гулять один, просто прогуливаться по району с плеером в ушах. Вот просто ходить и все вот так вот. И сейчас, в принципе, она сохранилась, только я на машине это делаю.
1: Мы с тобой обсуждали, я рассказывала, что я люблю, вот на любила в детстве наматывать на палец волосы, когда пью молоко, пила чай,
0: да, да,
1: то
0: да.
1: есть вот когда в кружку смотришь глазами, а параллельно крутишь себе волосы.
0: Я просто
1: волосы.
0: Любил крутить волосы, и потом, когда они, как называется, сваливались, и, то есть скручивались, и не мог их расцепить, я их рвал, и тем на себе волосы рвал, вот они обиделись и ушли.
1: Угу. Все понятно. Теперь давайте вы.
0: Рассказывайте, какую привычку с детства вы хотели бы вернуть одну. Свои сообщения отправляйте в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074, либо пишите в Максе в группе Хит FM.
1: И не стесняйтесь, делитесь воспоминаниями, это же прикольно.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем очень интересную тему часа. Привычки с детства, которые бы вы вернули во взрослую жизнь.
2: Вот одному слушателю нравилось ходить без носков, а сейчас не может совсем без этого необычного аксессуара.
1: Я, кстати, тоже в детстве не любил носки, колготки, вот это вот все. Я бы тоже сейчас вот хотел бы привыкнуть. Я обожал сандали, кстати. Сейчас бы в сандалиях, да как по улице, да пройтись.
2: Ой, а сколько у меня было ботинок с платформой, просто гигантской. Как я ходила, вообще не знаю.
1: Ну вот, ты бы хотел вернуть их сейчас?
2: Может быть.
1: Хотя с твоим ростом я бы поносил.
2: Нет, знаешь, тяжело ходить. Я в таких местах бываю, ну конечно.
1: Но Алекс пишет, ковырять в носу. Пожалуйста, хотел бы. А тебе никто не запрещает это сейчас делать, в принципе. Очень сильно любила читать книги, пишет Ольга, когда кушала особенно. Всегда ставила книгу перед собой, и обед точно на час затягивался. Сейчас книгу сменил телефон с видосиками. Ну, кстати, насчет
2: пользы
1: книги,
2: меньше.
1: Наверное, согласен, но я вот, правда, не любил читать в детстве.
2: А помнишь, как мы надували пузыри жвачкой? И это было нормально.
1: А сейчас ты, типа, если будешь
2: в любом
1: идти...
2: привычном, приличном обществе начни это делать. Как на тебя будут смотреть?
1: Нормально будут смотреть.
2: Да?
1: Я еще будут аплодировать, если большой надул. Так что все нормально.
2: Ну, хорошо.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Мы там тоже общаемся, ждем ваши сообщения. Обсуждаем сегодня привычки из детства, которые вам хотелось бы вернуть во взрослую жизнь.
3: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
8: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Lite бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении Лента или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2020 6 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-32048-605, 6+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: на озон.ру.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем привычки детские, которые вы бы хотели вернуть уже во взрослой жизни.
2: Ой, ну тут, конечно, такая прям ностальгия началась у наших слушателей. Что пишут?
1: А, я думал, ты читать собираешься. Александр пишет: в школе, когда учился, была привычка подтягиваться на турнике. Каждое утро постепенно увеличивая количество подтягиваний. Вот эту бы привычку я вернул бы с удовольствием. Кстати, да, есть у меня тоже такая была привычка. И я понимаю, о чем. Еще с другом обязательно идешь, вы лесенку играете.
2: У меня не подтягивание, у меня пресс качали мы.
1: Артем пишет: поспать после обеда, тихий час, как в детском садике.
2: Да, любимое дело.
1: Я даже помню, сколько там, с двух до трех, по-моему, спали. Вот. Екатерина пишет: плакать, и мне все покупали, сейчас не ведутся.
2: К сожалению, да, сейчас даже мужчины не ведутся на слезы.
1: Татьяна пишет: копить деньги.
2: Да, кстати, вспомни, вот что-то да. Ты себе задумал, и такой копишь месяцами.
1: Реально ведь тогда, я помню, я такой хотел вот это, и я копил завтраки, то есть завтраков собирал деньги еще где-то.
2: Я сколько раз не копила, никогда не могла ни на что накопить, но деньги они были, но просто у меня, знаешь, как планы менялись, скажем так, на
1: что их потратить. У вас уже много было планов в школьные годы?
2: Уже тогда, да.
1: Вы уже были финансово неграмотны тогда?
2: С самого начала.
1: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4, это номер для ваших сообщений.

в мессенджере, Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем вот какую тему часа. Вы можете вернуть одну привычку из детства, вот во взрослую жизнь. Какую? Будет день.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 18 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. В некоторых районах города идет небольшой дождь. В течение дня картина значительно не изменится. Также будет плюс 18. Вечером ожидается плюс 15. И в течение всего дня будут идти кратковременные дожди.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Раз в год даже царь зверей говорит.
9: Так «Донстрой» укращает цены в «Черную пятницу». Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Твой номер один, только он. Дима Билан.
14: Твой номер один.
13: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор – компания «Артлайф». 6+.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
16: Хит FM. Хит FM.

0: радио Hit FM.
1: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какую детскую привычку вы бы хотели вернуть.
2: Оля написала: проспать до обеда в выходной, думаю, надо выспаться. Но просыпаюсь рано, даже если поздно легла. Говорю себе: спать. Сегодня нет будильника, но мозг отвечает: я все, пошли жить жизнь. Я тоже утратила эту способность. Честно, прямо вспоминаю, как я спала до обеда в детстве. Это прям замечательно было.
1: Анна пишет: в детстве много чего коллекционировала. Мне было ужасно это интересно. Собирала коллекцию марок, открыток, фантиков, игрушек из киндеров и многое другое. Все аккуратно хранила, пересматривала. Видимо, сейчас этого нет, но я бы хотел вернуть.
2: Дима написал: в детстве под Новый год, когда родители устанавливали живую елку, наряжали, вешали разноцветные огоньки, гирлянду, ложился под елку снизу, смотрел на подсвеченные игрушки, вернуть пробовал елки, сосны, ставил игрушки, те же вешал. Но как-то все не так и не помещается. Я там уже под елочкой, ну конечно.
1: Ирина пишет: покупать все за деньги с дерева.
2: Да. Вообще бумажками расплачиваются обычными.
1: Алекс пишет: после школы на рыбалку, на Волгу, до утра. Сейчас, правда, работа не позволяет.
2: Евгений напомнила мне кое-что. Привычка с детства — выкидывать обед из окна.
1: Ой!
2: Сколько вообще, раз я, кстати, это делала?
1: Давайте честно. Вот сейчас
2: в раковину смывала.
1: Давайте положим руку на сердце и скажем честно, что привычка с детства...

0: что-то бросать с балкона, она осталась даже сейчас. Нет-нет, стоишь, ешь персик, косточку, пыньк туда. Или там от абрикоса, или от черешни, что-нибудь такое.
1: У меня мама до сих пор вспоминает историю, как нашла залежи котлет за холодильником. Они затвердели, Боже стали мой. Прям такими каменными. Не-не-не, никакого аромата, ничего не испортилось.
0: Вопросы к котлетам тогда.
1: Просто я не любила есть котлеты в детстве и закидывала их за холодильник. Когда мама обнаружила, там была целая котлетная фабрика.
0: Вот зато сейчас тебя посади вот в машину времени.
1: Заставь котлету выкинуть.
0: Отправь туда. Ты бы по рукам себе же надавала.
1: Это 100%.
0: Пройдут года, жалеть будешь.
1: Мясо-то сейчас вон какое дорогое.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Мы сегодня обсуждаем вот что. Вы можете вернуть одну привычку из детства. Какую?

0: радио Хит ФМ.
1: 9:35 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем детские привычки, которые хотели бы вернуть во взрослую жизнь.
2: Мария написала: бегать лохматая, чумазая и босая по улицам. Эх, да, когда было все равно, как ты выглядишь, главное веселье.
1: Ирина пишет: в детстве ходила каждый день в кино, причем бесплатно. Очень хотелось бы вернуть эту привычку в мою взрослую жизнь. Это называется свидание сегодня. Вы можете так же сделать?
2: Ну, вообще, активности, конечно, изменились. Что сказать? Раньше мне и с собаками погулять на улице было.
1: Причем не выгуливая их, да? Местные, дворовые.
2: Да-да-да.
1: Такая: о, Тузик, здравствуй, давно не видел, как вчера, как жена?
2: Слушай, я майских жуков тоже выращивала, я помню, было дело. Кормила их березовыми листочками.
1: А я брал аккумуляторы старые, доставал оттуда алюминий, или как это, вот эта штука какая-то, которая плавилась, и в земле рисовал. Я очень хорошо рисовал, и рисовал всяческие штуки интересные, и выплавливал. То есть они нагревались и в жидкость превращались.
2: И еще раньше лето, это что значило для нас? Это купаться, сгорать, веселиться. А сейчас я вот буквально вчера такая сидела и рассказывала друзьям. Вот, середина лета, а я еще ни разу не искупалась и не полежала на пляже.
1: Ну, а воду-то включили. Можно уже, а ты все еще ни разу не искупалась.
2: Вот вообще, что такое?
1: Алекс пишет: послушайте рингтон Nokia 3310.
2: Ой-ой-ой-ой-ой. А у многих, кстати,
1: еще
2: на телефонах.
1: Еще и пейджеры сохранились.
2: До сих пор такие мелодии есть.
1: Ой. Кстати, да, есть такой момент.
2: Я иногда удивляюсь.
1: Привычка с детства, пишет Мария, которую хочет вернуть жена или Женя, не знаю. Беззаботную жизнь. Лазить по деревьям. Вот. По деревьям лазить человек
2: по
1: хочет.
2: По крышам бегать, голубей гонять.
1: Это другая песня. 8-9-2-5. Ну, а, кстати, о музыке, да, кстати, в привычках тоже бы хорошо бы не переживать о том, что ты слушаешь. Вот слушаешь все подряд и все. Хотя, мне кажется, тогда ты больше переживал, сейчас
2: тогда
1: меньше.
2: Тогда были проблемы.
1: Да, такое, что у тебя играет...
2: Ты слушаешь Скутер, а почему не Продиджи? Ага, пол.
1: Это у вас вот так вот было? Да, настолько сурово
2: я
1: было?
2: Я была в лагере Продиджи.
1: Я тоже.
2: Да, вот были те, кто и Скутер, и у нас были
1: контры.
2: Ну,
1: они такие слабенькие были, знаешь, то есть их можно было напугать одним фотографией Кита Флинта.
2: А как же
1: Бритни
2: Спирс, Кристина Агилера тоже.
1: И вот на ту я поставил в детстве, скажу я тебе.
2: Как вспомню,
1: как я не любил Агилеру. А сейчас,
2: да, времена меняются.
1: 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке, а также в Максе есть группы Хит ФМ. Пишите, сегодня обсуждаем вот что. Вы можете вернуть одну привычку из детства. Вот какую?

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2?
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: В нашей стране не найти 2 одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали детские привычки, которые хотелось бы вернуть во взрослую жизнь.
2: Алексей написал, очень хочется вернуть мультфильмы по воскресеньям, сидеть спокойно смотреть, а не вот это вот все.
1: Кстати, вообще привычка смотреть мультики классная была. Ну, давай будем честными, сейчас, вот я буквально вот Вчера включил «Том и Джерри», я залип прям.
2: Я давно не смотрел.
1: С таким упоением смотрел, поэтому это классная привычка.
2: Эржен пишет, спать крепко всю ночь не просыпаюсь. О, тревожность, здравствуй. Да, это уже редкость.
1: Так, вот такое сообщение. Хочу продолжать видеть жизнь в розовых очках.
2: Данил написал, напомню, я был металлистом, сейчас бы прикид накинуть.

0: и прогуляться в этом всем.
1: Маруся пишет: бегать лохматая, чумазая и босая по лужам. Вот это класс.
0: Да, и вот давай еще надежду. Из детства хотелось бы вернуть чувство безмятежности. Это ускользающее, но такое знакомое чувство из детства, когда за окном шумит летний ливень, а ты сидишь на теплой веранде, укутанный в плед, весь мир вокруг сужается до этой точки. Нет ни прошлого, ни будущего, есть только бесконечно безопасное сейчас. Ну, лирика.
1: А я, я завершу на конкретике.
0: Давай.
1: И каждый из вас сейчас скажет: да, это от Марии. Есть и не толстеть, как в детстве.
0: О, да.
1: Вот
0: все,
1: и все, ребята.
0: Завершим.
1: На этом мы закончим нашу тему часа. Спасибо огромное, что провели эти три часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит-ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания и хорошего дня.
0: Шикарного денечка. Любим, обнимаем. Пока.
2: Будите Алиш на радио Хит-ФМ.

0: FM.
1: Ну, очень приятно, что вы слушаете радио Хит ФМ. Знаете, друзья, мне сегодня приснилось, что я проспала. Смотрю на часы там во сне, а там без 5:10 утра. Но мне очень понравилась реакция моего мозга. Так, не успеем. И вот на этой фразе я как раз проснулась за 5 минут до будильника. Так что, друзья, мы с вами можем все. Давайте такой статус у нас будет на целый день. Ну, а начинаем нежно-нежно вместе с The Bowser Magnetic.

Revival and Rocks на радио Hit FM Vertigo. Песня, кстати, на первом месте в нашем главном хитовом чарте уже не первую неделю, друзья. Да-да-да, и именно вы можете ее оставить там еще на пару недель, либо сдвинуть куда-нибудь, потому что вы определяете, что где у нас там на каком месте. Голосуйте за свои любимые хиты. Сделать это можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Ну а наш главный хитовый чарт в эфире у нас в субботу в 18:00, так что есть время еще подвинуть.

0: двигать хитами, друзья. У нас в эфире совсем скоро афиша. Куда сходите, чтобы посмотреть в Москве «Иду на все». Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2010. B.O.B. и Хейли Уильямс.

0: на Хит ФМ.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 20 на градуснике, по ощущениям плюс 22, ну потому что влажность в городе 75%. Штиль, давление 740 миллиметров, и местами идет такой небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Представьте,

0: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 12+.
5: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: 10 и 11 июля в Измайловском парке будет проходить одно из самых зрелищных событий месяца – гидрофлай-фест, в рамках которого более 100 спортсменов из 17 стран мира будут выполнять головокружительные трюки над водой, взлетая на несколько метров в воздух с помощью специальных водометных установок. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В Третьяковской галерее проходит выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа». Художника называли певцом дворянских усадеб, а еще он объединил импрессионизм с символизмом. На выставке собрано более 140 работ из 20 музеев и частных коллекций, включая ключевые произведения мастера – гобелен, изумрудное ожерелье, осень и автопортрет сестрой. Также можно будет увидеть фотографии художника и эскизы монументальных росписей. Выставка продлится до 8 ноября для лиц старше 12 лет.
1: Номер 1.
0: В эту субботу, 11 июля, на Чистопрудном бульваре будет проходить парад ретро-транспорта. По улицам Москвы проедут исторические автобусы, троллейбусы, автомобили и другая техника разных эпох. После парада многие экспонаты можно будет рассмотреть вблизи и сделать памятные фотографии. Также для гостей организуют праздничную программу с тематическими фотозонами, историческими экспозициями и мастер-классами. Начало в 11:30, вход свободный, без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

вот это все вам говорю, и краем глаза, так, знаете, бомбастик сай, да, смотрю, у меня сообщение от Виталика пришло сейчас. Виталик пишет: «Никак не проснусь. Даже ваши утренники, как ты их называешь, меня не разбудили. Поставь что-нибудь будоражую». Ты, кажется, одну букву «ю» лишнюю поставил. Ну, неважно, будоражующие. Виталь, слушай, давай. Так, чтобы проснуться, просто загляни в наш канал Hit FM в мессенджере Макс и позалипай на Сабрину Карпентер. Там вот только что упали фотографии из ее новой фотосессии. Я думаю, что ты просто сразу проснешься. Правда. Как нас найти, друзья, в мессенджере Макс? В поисковой строке пишите Hit FM, и вот они мы. Угу. Ну, а залипать под Сабрину Карпентер, наверное, хорошо вот с этой песней.

В этом часе, друзья, играем в хитбокс. Коробочку уже принесли, но открывать можно через пару песен. Ну, вот такие вот у нас тут правила. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Джонни Федук споют нам про лето. Ну, а прямо сейчас песня, мне кажется, если вы еще не проснулись, она как раз поможет, потому что она такая немножечко загадочная. И вообще, если есть возможность поставить ее на будильник, тоже будет круто. Песня называется «My heart is calling out for you». Бауэр, друзья, на Хит ФМ.

0: Битбокс.
1: Ну что, друзья, давайте открывать коробочку и посмотрим, что же там лежит. Вернее, я при помощи нескольких ассоциаций буду описывать предмет, который там лежит. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня, давайте под номером 15. Подарю вам нашу фирменную настольную игру. Спойлер, все звезды. Мне, правда, вот уже Маруся и Журилка пишут, что там шар с предсказаниями. Я же еще не открыла, а вы прям уже чувствуете. На самом деле, ну давайте откроем, посмотрим. Что там такое? Нет, это не шар. Вообще, эта штука похожа на маленький парашютик такой. Бывает с настоящими перьями, но здесь какие-то не резиновые. Масса этой штуки должна составлять где-то от 4, ну, с половиной примерно до 5,5 грамм. Но чтобы хорошо леталось ему. Вот что здесь такое? Я думаю, вы уже отгадали. Итак, мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, удачи!
2: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Конфетный

анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
6: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
5: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
7: Песню написал я.
5: Это хит в кино 16 июля. 18+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Fastboy Clock Clock на радио Hit FM. Born Again, друзья, но мы продолжаем играть в Hitbox. Hitbox. Итак, давайте посмотрим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были похожи на маленький парашютик. Действительно. Вот, бывает с настоящими перьями, здесь они такие резиновые. И масса этой штуки должна составлять где-то от 4 до 5 грамм, но чтобы хорошо леталось ему. Вы пишете, что это пузыри. Летучий змей. Голландец летучий, да. На самом деле, конечно же, это валанчик из бадминтона. И наш победитель Игорь Антонов сегодня. А вот так вот. Игорь, поздравляем тебя и дарим нашу фирму.

фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Валанчик пишется без буквы «Д». Потому что... Нет, ну тут есть парочка из вас, кто написал «Воландчик». Да? Воланд тут ни при чем. Но... Бадминтон,

0: кстати, современный, пишется с буквы «Д», да, современный бадминтон получил имя от английского поместья Бадминтон Хаус, куда в каком-то там 1800 каком-то году один герцог привез из Индии игру пуна. Вот так вот. А еще, знаете, знаю, что валанчик — это самый быстрый спортивный снаряд в лабораторных условиях, рекорд скорости где-то 565 км в час, а на официальных турнирах 419, и это сделал наш Владимир Иванов, кстати, в 2017 году. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Поиграли в хитбокс, завтра обязательно продолжим, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2010. Шакира.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 18 на градуснике, и по ощущениям тоже местами идет дождь. Северо-западный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, влажность 80%, давление, друзья, в норме. А на завтра нам обещают плюс 26 и дожди.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.
9: Get those goosebumps every time, yeah.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Просить о помощи не зазорно, однако большинство людей делают это неправильно. Калифорнийские ученые проанализировали почти 92 часа естественных разговоров на разных языках и 194 ситуации, в которых люди просили друг друга о помощи. В итоге они выделили три основные стратегии. Первая – пессимистичная, когда мы формулируем просьбу «наверное, ты занят, но может быть» и заранее допускаем отказ. Вторая – рациональная. Мы задаем прямой вопрос и оставляем пространство для отказа. И третья модель – оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие и не задумывается, насколько это может быть обременительно. Оказалось, что чаще всего люди используют именно оптимистичный вариант. И именно он работает хуже остальных. В итоге ученые выяснили, что лучший вариант – сразу дать собеседнику возможность отказаться. Такой подход снижает давление на собеседника и помогает избежать чувства вины, что позволяет сохранить комфортное общение между вами. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зона скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
5: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
4: Я доволен.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это трэп «Мафия Хаус». Трек называется «Мафия Стайл». Кстати, знаете, что игру «Мафия» придумал в 1986 году студент психологического факультета МГУ? На идею его натолкнулись сразу два источника. Детективная игра «Мёрдер», которая была очень популярна в 19 веке, и итальянский сериал «Спрут». Помните его, нет? Он вышел в 1984 году. Сначала в «Мафию» играли только в общежитиях и на факультете, ну а потом, когда студенты уезжали учиться за границу, естественно, они привезли ее и в другие страны. Ну, вот такие вот дела. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Через полчасика будем играть с вами в хит-старе. Занырнем в прошлое и попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита.
1: Тебе нравится этот хит?

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами можем все. Буквально через 15 минут занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори. Ира Баутина, ну, у нас Алексей уже просто в отпуске сейчас где-то загорает там под зонтиком. В общем, Ира Баутина забежит в студию, расскажет, как молочка влияет на фигуру. Петь мы будем вместе с Мотом про намек на нас. Ну, а прямо сейчас новинка от Карлиты и Софи Такер на радио Хит ФМ Манхэттен.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в «Гемотест». Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Monte Carlo Sport. Первая капсула для игры в падл. Изысканная

коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: На радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем на пару минуточек в прошлое. Запускай один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, нагрянут воспоминания. Гарантирую, если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Но если у вас эта песня с каким-то другим годом ассоциируется, не страшно, все равно пишите. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. У нас есть подсказочка. Куда мы там с вами собираемся? Ну, Бритни Спирс записала песню с группой Backstreet Boys. Помните, когда? А Backstreet Boys еще тогда сказали: «Господи, мы ждали это 20 лет». Вот это я точно помню. Честно вам скажу, мне какие-то странные подсказки. Мне не очень нравится нырять в тот самый год, но, как говорит наш музыкальный редактор, мы с ним общались на эту тему, он говорит: «Понимаешь, вот тогда очень много хитов реально было написано, потому что, ну, музыканты сидели в студиях и писали». Вот такой намек вам такой. Куда мы собираемся? Ну что, готовы? Может быть, вспомним что-нибудь хорошее. Ныряем, поехали.

History на радио Хит FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. Виктория пишет: я узнала, что такое удаленка. 20-й год. Год не помню, но песня напомнила, как сложно было делать ремонт в старом доме. Евгений написал: пустой МКАД, Сергей. Карантинный 20-й. Песня является основной музыкальной темой фантастического фильма Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Это Никита поделился. Серьезно, Никит? Это один из моих самых любимых фильмов, но я, видно, настолько увлечена сюжетом, что даже не знала, что серьезно, саундтрек, вот это да. Спасибо тебе, спасибо. Я под эту песню играл безвылазно в любимые игрульки и стал профгеймером Киберспорт Форева. Артем поделился. Артем. Артем, кстати, ты знаешь, что психологи считают, что геймеры подходящие мужчины для счастливого брака? Серьезно. Я не намекаю, нет, я просто где-то недавно читала, что, в общем, психологи объясняют это тем, что увлечение видеоиграми развивает эмоциональную гибкость и стрессоустойчивость, особенно после вот этих ваших регулярных игровых сессий в командных проектах, ну, типа там Counter-Strike и все дела. Просто вспомнила. Друзья, спасибо вам огромное. Это действительно 2020 год. A Million on My Soul называется трек. Но прямо сейчас давайте-ка все-таки вернемся в 2026. Помогает нам Сэм Фелт и Оукс. Прямо сейчас My Heart Goes.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, плюс 20 у нас на градуснике, по ощущениям плюс 22, потому что влажность 75%, штиль и давление у нас 740. Дожди идут местами такие мокрые. Ну а на завтра плюс 26

0: имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания ArtLife. 6+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: правда.
1: Многие уверены, что жирные молочные продукты вредят здоровью, но канадские ученые поспешили опровергнуть этот миф. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди с избыточным весом. Волонтеров поделили на три группы. На протяжении 12 недель одна группа ела обезжиренную молочку, вторая ежедневно употребляла цельномолочные продукты в рамках обычной калорийности рациона, а вот участники третьей группы лакомились жирными молочными продуктами. В итоге ученые выяснили, что ежедневное употребление жирных цельномолочных продуктов не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень плохого холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. Главное во всем соблюдать меру и в случае ухудшения самочувствия вовремя обращаться к специалистам за помощью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операции номер 1481 от 11.08.2015.
6: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Глен Моррисон из Love на радио Hit FM. Goodbye. Нет, еще пока не goodbye. Друзья, в следующем часе нам нужно с вами обязательно поиграть в настроение. Мне хочется, чтобы вы выиграли наш яркий летний мерч. Например, полотенце. Вот такое огромное, пляжное, яркое, красивое. Либо спортивную коробочку. Там внутри всякие напульсники, налобники, бутылочка для воды. Еще там много всяких штук. Я не знаю просто название. Вот. Но они очень сильно мотивирует заняться спортом. Кстати, вы можете на это на все полюбоваться, посмотреть. У нас в официальной группе ВКонтакте, в актуальном, мы сделали такие малюсенькие симпатичные видосики. Вообще, мне кажется, что у каждого слушателя Hit FM должен быть летний мерч. Ну, потому что лето.

0: Радио Хит ФМ.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня мы с вами можем все. Буквально вот сейчас послушаем Инну и Another и будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Будет программка про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть уже сегодня вечером. Она называется «Смотрители». Зиверт нам споет про газ. Ну а начинаем с Another. Прямо сейчас «Talk to you» на Хит ФМ.

0: Анна на радио Hit FM про Magic Touch. Ну а я приглашаю вас поиграть в настроение. Кто хочет на этот раз попробовать прям в прямом эфире? Приглашаю, друзья. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. Еще пока не знаем, на какую тему, но это не важно. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Подключаем интуицию. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наш классный подарок. Подарки могу подарить спортбокс, ну там всякие прибамбасики для занятия спортом, либо наше яркое пляжное полотенце радио Hit FM. Итак, я жду, друзья, и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров,

0: с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
2: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
1: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
3: Песню написал я.
1: «Это хит» в кино 16 июля.
4: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Карусель на радио Hit FM Ride. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Hit FM.
0: И со мной на связи город Оренбург. Артём, привет.
2: Алло. Привет.
0: Привет, привет. Ну давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопрос. А ты чем там занимаешься? Что-то у тебя там шумит? Артём.
2: Все, все, умолкаю.
0: Все нормально, да. Окей, давай посмотрим.
1: Настроение. Абонент недоступен.
0: Ого, ну бывает, ничего страшного.

0: прекрасного. Главное, что я тебя слышу хорошо, а ты меня слышишь. Вот, вижу пять вопросов у нас про телефоны. 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Артем, готов?
1: Да, как пионер.
0: Ну, давай, поехали. Давай. Чаще всего мы сидим в интернете через смартфон, да или нет?
1: Да.
0: Да. Существует фобия остаться без мобильного телефона. Да или нет?
1: Да.
0: Лидер по производству смартфонов Америка. Да или нет?
1: Да. Нет.
0: Окей. Существует такой вид спорта, как метание телефона. Да или нет?
1: Да.
0: Смартфон – одна из самых грязных вещей в нашем распоряжении. Да или нет?
1: 100%.
0: Окей, так, ладно. Давай посмотрим, получилось или не получилось. Чаще всего мы сидим в интернете через смартфон. Да, ты через смартфон же, да, там, или как?
1: Ну, тебя... ну да.
0: Ну, а как еще? Говорят, что доля мобильного трафика более чем 50%. Понятное дело. Плюс есть. Существует фобия остаться без мобильного телефона. Ну, номофобия называется. Мне кажется, мы все, да, этим страдаем. Когда такой, а где он? Да там же вся жизнь. Понятное дело, мы боимся его потерять. Так, слушай, откуда ты все знаешь, а? Я не знаю. Артем, откуда? Ты был отличником.
1: Из Оренбурга.
0: Из Оренбурга, мы это все знаем. Артем, вы в Оренбурге очень умный, согласна. Лидер по производству смартфонов Америки. Да, конечно, нет. Китай собирает 70% аппаратов, выпадающих на мировой рынок. А мне кажется, остальные это Индия, наверное, да, собирает. Так, плюс есть еще. Существует вид спорта, как метание телефона. Ты опять уверенно говоришь, да. А ты знаешь, да, видел, как они
1: метают? А я что-то туда передачу какую-то смотрел про
0: это. Смотри, они старые вот эти телефоны берут, которые не бьются, знаменитые, да, и кидают. И потом опять они ничего с ним. Что ты там делаешь, Артем?
1: Я сижу.
0: Сидишь, а что это за звуки какие-то странные такие рядом с тобой происходят?
1: Я на работе.
0: А, понятно, ну ладно. Ладно, еще последний вопрос. Смартфон одна из самых грязных вещей в нашем распоряжении. Да, да. Мы не всегда моем руки перед тем, как прикоснуться к экрану.
1: 5 из 5.
0: Ну, у тебя 5 из 5, понимаешь? Ну что, это аплодисменты в студию просто.
1: Браво!
0: Это да, это без комментариев, Артем. Ты молодчина просто, всех нас сделал. Не отключайся,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, ладно? Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит FM. Сейчас будем выбирать подарки. Друзья, вот так вот легко можно взять и выиграть что-нибудь прикольное на радио Хит FM. Вот интересно, что Артем выберет, полотенце классное, пляжное или спортбокс? А я вам не скажу. Слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2009. Джей-Зи и Алиша Кейс.

0: на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве на градуснике плюс 18, по ощущениям плюс 20, потому что влажность 82%, южный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду, местами идет небольшой дождь, ну, давление тоже в норме. На завтра дожди и плюс 26.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль.

0: Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: привет, меня зовут Ирина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фантастический сериал «Малахит». По сюжету семиклассник Рома приезжает на лето к бабушке и дедушке. И вместе с новыми друзьями находит на дне озера загадочный амулет. Вскоре оказывается, что все его рисунки начинают оживать, а вместе с чудесами в селе пробуждается нечто опасное, о чем местные жители давно сложили легенды. Кинокритики уже сравнили отечественную новинку с «Очень странными делами», но все же есть весомые различия. Сериал снимали на Урале, и в нем много местного фольклора, что наверняка оценят любители красивых пейзажей и загадочной мистики.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился российский сериал «Суета» про четырех неудачников, которые решили ограбить инкассаторов. Но сами, оказывается, должны серьезным людям большую сумму. Теперь они вынуждены продолжать налеты по наводкам, которые им дает неприятный дяденька с пистолетом. Однако загвоздка в том, что грабить они не умеют, а потому будут регулярно попадать в опасные и нелепые ситуации. Четверку друзей играют Денис Власенко, Александр Аверин, Магомед Муртазалиев и Александр Федоров. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Велки Попович.

0: Даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
1: О, пани, о, пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Диана Блю и Snoop Dogg на радио Hit FM Walking on Air. Пожалуй, вместе с ними я так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов. Друзья, лишь напомню, что еще больше хитов нулевых, десятых, двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Hit FM. У нас там очень много онлайн-радиостанций. Ну а здесь в студии буквально через 15 минут появится моя коллега Наташа Калашникова и начнется All Star Show. Ну а я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.
1: На радио Хит ФМ.

0: Бёрнбой на Hit FM и, естественно, гимн чемпионата, и даже, можно сказать, чемпионату мира по футболу, который в процессе. Я, честно говоря, на данную секундочку нить потеряла, но вот сегодня еще ничего не проверяла. Ну, я так все-таки слежу, ну хотя бы чуть-чуть быть в курсе, да? Ну, так вот, сегодня еще вообще не смотрела, что там, как там происходит, но потому что моя лента, теперь и все соцсети, и все-все-все, и рекомендации, конечно же, пропитаны буквально Эрлингом Холландом. Ну, он чудо какое-то, да? Причем я о нем немножечко почитала, или там какие-то блогеры рассказали, я уж не знаю, кому верить, чему верить, что он, в общем-то, и не был-то таким выдающимся еще каких-то там назад. И это вот за последнее время. Кто-то говорит, что просто мы его не замечали, потому что он не там играл, но я извиняюсь. В общем, до этого не было, конечно, так слышно, до этого чемпионат мира, а теперь о нем очень сильно слышно, и теперь я просто не могу каждый день с какими-то подборками про него, с какими-то вариантами, что же он за чудо. Он, правда, чудо какое-то, да, вам так не кажется? Но мне кажется, он какое-то чудо. И вот несколько версий развития событий. Либо это очень какое-то сильное колдунство, да, да, либо это он так прокачал свой мозг, что он вот таким вот образом из-под выпадверта может гол забить, да, и от чего-то оттолкнувшись, от кого-то мяч отлетел. Либо, я не знаю, физику как-то прокачал, либо это везение. Ну вот еще, может быть, какие-то варианты у вас есть, а может быть, даже специалисты объяснили бы, но правда чудо чудное. Единственное, что я могу сказать, почему-то мне совершенно не интересно, что он скажет. Только вот этот экшен. Ладно, 14 часов и 7 минут в Москве, Калашникова здесь. Всем привет, у нас Робин Шульц буквально через мгновенье. У нас, кстати, четверг, если вдруг вы забыли, это я для себя, я забыла. Ощущение, что среда. А кто у нас еще? Эва Макс, Шаус, многие другие. Музыка у нас.
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Песенка про нас с вами, господа, Алтейв и Макс, только что на Хит-ФМ «Короли и королевы». Но это же, конечно, мы с вами. Все, кто любит и слушает Хит-ФМ, это вообще королевский выбор. Вы, пожалуйста, в этом никогда не сомневайтесь, никогда это не забывайте, даже если какие-то сомнения вдруг у вас. Ну, хотя, как мы можем, да, в себе сомневаться? И тем не менее, если вдруг какие-то сомнения, ну, человек думающий, он иногда сомневается. Вот, вы сразу вспоминайте, что мы вам на Хит-ФМ говорим, что вы наши короли и королевы. Ну и по-королевски друг к другу нужно относиться, вообще об этом песня была. Да, ладно. Мы сначала зафиксируемся на том, что мы короли и королевы.
1: Погода на Хит-ФМ.
0: А завтра потепление для нас. Москвичей и гостей столицы 26 градусов, обещает нам Яндекс.Погоды. И это, правда, максимальные показатели, но зато они и будут ощущаться, при том, что не солнечный день обещают, скорее облачный. И дожди, кстати, завтра будут сильные.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкая с января, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
8: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
9: Карибия.рф.
1: Радио Хит ФМ представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Холидей Бой, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Все больше электроники получает статус умный, а производители наперебой стараются вживить искусственный интеллект в свои гаджеты. Тем временем международная команда аналитиков подвела итоги исследования реальной востребованности нейросетей в смартфонах. И оказалось, что ожидания производителей преувеличены. К примеру, большая часть пользователей, которые уже пользовались искусственным интеллектом в своих телефонах, признали его не самой полезной опцией. А переплачивать за наличие нейросети готовы чуть более 10% пользователей. И те, наверное, лишь бы иметь возможность удалять с фотографий своих бывших. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, смотрите-ка, 14.34, в Москве к этому времени объявили какой-то желтый уровень опасности. Это из-за грозы, из-за непогоды, и вообще нас, гостей столицы и, естественно, москвичей, предупредили о том, что, ну, не только в Москве могут возобновиться смерчи. Имейте в виду это, пожалуйста, вот такие вот у нас погоды. И они, кстати, не только у нас возобновляются. Страшную сказку посредине дня хотите? Вот, пожалуйста, жил-был один дяденька в Китае на 12 этаже, жил со своей семьей, и вот однажды вечером... Но как раз там тоже опасность объявили. Он на 12 этаже в своей гостиной сидит, на диване, понимаете ли, там обеденный стол, другая мебель, там ковер, ну вот это вот все, что бывает в гостиной. Смерч идет мимо, казалось бы, его дома, но все-таки зашел в гости к дяденьке. И я извиняюсь, так написано в средствах массовой информации, высосал мужчину из квартиры вместе с диваном, обеденным столом и другой мебелью. Он упал на зеленые насаждения под домом и чудом выжил. В больничку, правда, конечно, его отвезли. Что характерно, ни жена, ни дети не пострадали, их вообще не высосали из квартиры. Ну, вот такая вот история. Поэтому, а как плотно окна закрывать? Так они были закрыты, понимаете? Это, конечно, один случай, может быть, единственный за всю практику на 12 этаже. Но еще одна, плюс одна фобия, как говорится.

0: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Поплыли, как говорится, BTS только что на Hit FM. И вот что по поводу BTS, новости из Чили. Вы можете удивиться, но что поделать. Поклонники и фанаты, я уверена, в курсе. Сейчас будем в курсе и мы. Итак, дело в том, что в рамках своего мирового тура, действительно, группа BTS, напомню, южнокорейская поп-группа BTS, ну, так, чтобы все уже точно были в курсе, у нее мировое турне, должны были в том числе и в Чили выступить, в Сантьяго, три, по-моему, концерта должны были дать на стадионе. Естественно, билеты бы успели продаться за это время, они уже начали продаваться. И тут организация, которая, ну, или, может, официальное какое-то лицо, отвечающее за спортивные мероприятия, говорит, нет, нам не надо такого, потому что BTS приводит свою круговую сцену, вес которой 600 тонн, они нам что-нибудь испортят, а у нас тут спортивные мероприятия. И говорят, концертам не быть. И вообще, зачем вы начали заранее билеты продавать? Вот это вот все. И как только отменили официально вот эти концерты, естественно, поклонники группы BTS вышли на протест в Чили и были услышаны, что характерно. Министр спорта говорит, ладно, все, возобновляем. Будут у вас ваши концерты, а это на октябрь еще запланированные концерты. Вот. И вообще, это не был отказ. Мы просто договорились с организаторами, видимо, сцену, может быть, не принесут или как-то по-другому ее установят. Какой-то нашли компромисс. Или просто на самом деле подумали, вообще-то это деньги. Давайте проведем концерт.

песенка о неопознанном. Про Дракулу песня только что на Хит FM. Кстати, только что это 15 часов и 5 минут в Москве. Еще о неопознанном, естественно, наша тема, господа. Мы же должны быть экспертами. Самыми первыми экспертами в этом мире, хотя там уже целая очередь до нас. В общем, НАСА обвинили в многолетнем сокрытии ретуширования фотографий с НЛО. Не НАСА кого-то обвиняет, а НАСА как раз обвинили кто-то. Ну, то есть люди, которые там наслушались интервью всевозможных, в том числе одной женщины, которая говорила, вот я когда-то там где-то работала, и вот где-то какую-то фотографию мне показали, и там прям НЛО. А я говорю, это что, НЛО? А ей отвечает, а мы тебе сказать не можем. Но если бы это было не НЛО, сказали бы, а тут

0: сказать не могли, значит, не НЛО. Вот поэтому не сказали. И все. И это, естественно, растиражировалось. И теперь мы думаем, что да, НАСА виноваты. А так бы мы все давно знали, как выглядит как минимум корабль НЛО. Может быть, некоторые из нас и знают. Некоторые даже, так сказать, зубами за это поплатились, знания. Вот. Но посмотрим. Может быть, НЛО сейчас очень даже слушают Хит ФМ вместе с нами. Да, мы тогда им, ну, НЛО как летающий объект, я имею в виду инопланетяне, в частности, на этом самом летающем объекте. Мы им с вами давайте привет передадим, потому что мы же по-дружески хотим их встретить на всякий случай. Вдруг они не едят нас.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Lost Without Your Love и ночью звездные при свете дня, не покидай меня. Что-то об этом. Роджер Санчес. Только что на Hit FM 15 часов 20 минут в Москве. У нас с вами впереди музыкальное общение продолжится. Тедди Свимс, Алок, Сигала, The Second Voice, The Pause, многие другие. А пока рассказ.
1: Погода на Hit FM.
0: О том, что в Москве желтый уровень опасности и к нам идут ливни. Завтра вечером, ну или во второй половине дня, скорее всего, нас накроет, я извиняюсь, и уже до понедельника не откроет, там какие-то супер ливни. А вообще завтра 26, при этом при всем, и днем неплохо.
1: Лето на радио Hit FM.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль.

0: Это в очередной раз доказали американские ученые. Они наблюдали за группой добровольцев, которые в обычной жизни спали не менее 7 часов в сутки. Однако в рамках эксперимента в течение 6 недель участники ложились спать на 1,5 часа позже обычного, а затем еще 6 недель придерживались привычного режима сна. При этом на протяжении всего эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ. В итоге медики доказали, что даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 килограмма всего за 1,5 месяца. Помимо этого, недостаток сна заставляет нас быть менее активными, и мы проводим больше времени без движения. Вывод один. Хотите быть стройными и здоровыми, не пренебрегайте качественным сном. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Ну, вообще-то мы бегаем вот так вот глазами по новостным лентам, но сегодня меня вопросы больших панд цепляют больше всего. Сейчас поймете почему. Потому что я накитаюсь. Ага, это тоже, но это вечером. Короче, я натыкаюсь на ответ Китая, так сказать, официальный. Китай готов продолжить сотрудничество с Россией в области защиты больших панд, а также других исчезающих видов и биоразнообразий. И, насколько я понимаю, именно так в китайском ведомстве ответили на запрос агентства о судьбе родившейся в Москве панды Катюши. Если вы не в курсе, но я тоже, может быть, не очень глубоко в курсе, но насколько я понимаю ситуацию. Вообще все панды в мире принадлежат Китаю. У них гражданство такое китайское. И вот эта вот дипломатия панд, они раздают хорошим людям, хорошим странам, ну, с их точки зрения, ну и правильно делают нам, раздают своих панд на время. Это только временно живут две большие панды, да? И у них родилась Катюша. Мы сами ее так назвали. Ну, как смогли. Ладно, неважно. И оказывается, что когда Катюше будет 4 года, она должна поехать в Китай. Такие правила. Ну, как бы на родину вернуться, хотя родина фактически у нее здесь, московский зоопарк. Ну, нет. Такие правила. На этом договаривались. Ну, как бы, а уже Катюше в августе будет 3 года. Понимаете, это через год ее что, отравят? Жалко, конечно, мы к ней привязались. Я так понимаю, это и был запрос. Что дальше-то? Можно оставить немного? Читаем ответ. Китай готов продолжать сотрудничество с Россией в области защиты больших панд. Это что, ответ? Да, нет, другое. Ну, как? Ну, может быть, неправильно вот как-то процитировали некоторые средства массовой информации, таким как я, другим средствам массовой информации. Что это вообще за ответ? Катюша оставляют? Ну, хоть чуть-чуть, ну, пожалуйста. В общем, будем переживать.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганей.

0: Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
3: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
2: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
4: Песню написал я.
2: «Это хит» в кино 16 июля.
1: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Раза Эбруно Барнс на Хит FM. 15:49 в Москве. Мне сейчас немножечко на душе приятнее стало. Может быть, кому-то из вас тоже сейчас станет приятнее. Я в интернетах этих ваших, естественно, узнала вот что интересненькое. Ну, во-первых, предыстория, которую и так все знают. Люди делятся, ну, как правило, да, условно, на жаворонков и сов, да. Ну, нас так поделили. Те, кто пораньше встают и пораньше ложатся, и наоборот, те, кто никак не хотят этого делать. И вроде как со всех сторон говорят, что вообще-то правильно, биологически, с точки зрения биологии, эволюции и прочего, как раз-таки вставать пораньше с восходом солнца и ложиться пораньше с закатом. Правда, что делать зимой, никто не говорит, потому что там очень сильно все это меняется. Ну, ладно, это как бы ладно, неважно. Вот, и это будет биологически правильно, так мы сформировались. И как будто бы да, с этим никто не спорит. Но вот умные, уважаемые люди из интернета говорят мне, что если ты сова, а я сова, то это тоже нормально. И это не привычка, это не блажь, это не просто ты себя распустил. Нет, просто есть такие люди, у которых мозг активируется как раз ночью. Понимаете, когда солнце зашло. Ничего с плохими какими-то там вампирами не связываем, а просто такие вот есть люди. Более того, есть исследования и подсчеты, что совы более творческие, представляете? Это не обязательно, что все совы более творческие, а среди жаворонков таких нет. Это не обязательно, но тем не менее есть определенная зависимость, понимаете? И поэтому хватит себя теребонькать, если жизнь позволяет, а никак невозможно переучиться с утра вставать, да, если хочется поздно ложиться. Ну и отстаньте от себя, оказывается, вам так лучше. Вот, поэтому если вы сова и мучаетесь, что вас постоянно тыкают, ложись раньше, встанешь раньше, будешь здоровее. Нифига подобного.

Мне так кажется, корявенький танец можно исполнять по желанию под песню «Танец» или «Танцевать». Ну, или вот это вот, которая только что была на Hit FM в качестве новинки. Кстати, новиночки появляются у нас по субботам, не забывайте, пожалуйста, то в эфире. А если хочется каких-то дополнительных знаний, то, пожалуйста, добро пожаловать на наш сайт hitfm.ru в раздел «Новинки» или мобильное приложение «Радио Hit FM». Где вам, наверное, не скажут, а я скажу прямо здесь, что в этом часе у нас везде хит. Представляете, какая встреча, но будет чуть попозже. И кто-то из вас обязательно выиграет, а кто? Тот, кто девятым напишет слово «вездехит» не сейчас, а тогда, когда это будет нужно, следите за эфиром, потому что сегодня девятое число. Девятка – мое любимое число. Сегодня очень хороший человек должен выиграть, впрочем, как и каждый день. Вы у нас самые любимки, самые роднульки, вот кто-то из вас. Короче говоря, как только услышите слово «вездехит», наш мессенджер 925-007-107.

0: 4, я там 9-го отсчитаю. А что именно выиграет наш победитель, мы потом по ходу-то и узнаем непосредственно в эфире. Ну а дальше все как обычно. Lil Nas через мгновенье, Мари Краймбрери, в этом часе Алан Уокер, другие тоже наши любимые музыкальные.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
6: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения?

0: Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве в Центре международной торговли участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

0: Непогода на Хит FM.
1: Ну, я надеюсь, вы в курсе, да, непогода к нам движется не сегодня, судя по всему, хотя сегодня еще возможен небольшой дождик вечером, а вот завтра уже возможен большой дождик, уже начиная с вечера, может быть, чуть попозже, может быть, чуть пораньше, несмотря на то, что завтра 27.
0: Реклама.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.

0: Имеется противопоказание. Необходима консультация со специалистом.
1: 9 дней до ВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
2: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
4: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799.

0: хит на радио Хит ФМ.
1: Вот он и случился, я предупреждала, и он случился. Ну, потому что оно так обычно и бывает. Ну, и тем более, не только я предупреждала, вы слышали специальное приглашение в игру, и все правила тут же были озвучены, кстати, если что, они есть на нашем сайте hitfm.ru. Вот, и писали слово «вездехит» в наш мессенджер. Я отчитывала 9-й вездехит, потому что у нас такой уговор, потому что сегодня такое число на календаре, и, конечно же, его отсчитала. И вот написала Елене, написала: «Вы наш победитель, жду номер телефона, но хотелось бы поприветствовать Елена в эфире, как мы часто это делаем, но Елена даже не прочитала пока наше с вами сообщение, точнее, мое, конечно.

0: конечно же, но в данный момент уже ответственность, так сказать, перед всей страною. При этом до этого вот она расстраивалась. Вы не прочитали, да? Ну, какое-то сообщение. Сами вы тоже не читаете, между прочим, Елена. Ну, так вот, если что, на всякий случай, вот такая замечательная аватарочка на белых качелях сидит наша очаровательная победительница. Ну и, конечно же, во-первых, аплодисменты. А во-вторых, давайте узнавать. Ой, здравствуйте. Вы не прочитали. Хочется сказать Елене. Да, здравствуйте, Елена. Но смотрите, давайте уже теперь узнавать, что же за вездехит сегодня ваш вездехит. А сегодня вы получаете вездехит на гаджеты. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы можете себе прикупить какие-то технические штучки в одном из специализированных магазинов. Вам аплодисменты, это я, пишет Елена, это вы действительно, это вы, а это ваш вездехит, сегодня вы его забираете, ну и, соответственно, сейчас будем с вами решать, не решать, уже все решено, я буду рассказывать, как именно ваш вездехит до вас долетит. Господа, а в следующий раз, может быть, до кого-то из вас долетит уже ваш вездехит, поэтому не теряйте бдительность.
1: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вопрос...

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Зачем
1: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: Вирус не мог на суточно ровно.
1: 6+. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 7.

0: 12 июля на Добро РФ пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Хотите оставаться? Оставайтесь. Об этом песня только что на Hit FM, 16 часов 50 минут в Москве. И правильно сделайте. Ну, например, узнаете за то, что у нас, помимо всего прочего, есть розыгрыш Макс. А у нас есть Макс, прежде всего, канал, в том числе радио Hit FM в Макс. И там розыгрыш, потому что хочется вам больше подарков дарить. Участвуйте в розыгрыше, будьте подписчиками, естественно. Разыгрываем в данный момент наши и игры настольные, спойлер, все звезды. А то вдруг у кого-то из вас еще нету, значит, нужно обязательно выиграть. Ну, а в следующем часе, господа, если вы в Москве в ближайшее время, дайте я посмотрю, когда ближайшее время-то, помогите, о какой дате идет речь, ну, в общем, да, вот, пожалуйста, если вы в Москве 15 июля вечером, то мы знаем, чем вас занять этим вечером, и по этому поводу будет игра в следующем часе. Hit FM.

такие вот ямайские напевки для того, чтобы вы взбодрились, господа, потому что все-таки лето, несмотря ни на какую погоду, но это лето, но понимаете, но зимой лучше вам, что ли, будет? Некоторые, может быть, прямо сейчас скажут, да, зимой получше. Такое тоже может быть. Погода удивляет, природа удивляет. Вон, и знаете, что вот эти вот опасные, нелюбимые нами клещи, они распространяются все больше и больше по территории Российской Федерации из-за смены климата, и поэтому вот ореол их обитания расширяется. Такие неприятности. Больше, надеюсь, неприятностей в этом часе не будет. Будут приятности, я уже намекала на то, что в этом часе мы вас займем один из московских вечеров, потому что речь идет о московской локации, а будет занят. Ну вот, но все подробности немножечко попозже, просто будьте внимательны. 15 июля, если у вас в этот вечер в Москве, вас, во-первых, будет, а во-вторых, у вас ничего не спланировано,

0: то кое-что мы вам предложим. Да что я там вокруг да около. Два билета в кино мы вам предложим. Если хотите, пока сверяйтесь календарем. Успеете ли доехать до Москвы? Ну, а пока сверяйтесь, Тиест прямо сейчас.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Погода на Хит FM.
1: Ну, вы запомнили, да, оранжевый уровень опасности объявлен, потому что нас, конечно, накроет, не пойми чем, циклоном, который с Калининграда к нам и движется. Завтра 27, ну и придет циклон уже к вечеру, ливни, и дальше хуже.
2: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-3924-4741-16+.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Твой номер один, только он. Дима Билан.
7: Номер один.
6: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
8: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
9: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
10: Карибия.рф.
6: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
12: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Люди с хорошим музыкальным слухом не часто появляются в караоке. Совершенно зря. Дело в том, что такой вид развлечения благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы. По мнению врачей, во время исполнения вокальных партий повышается пульс, в результате чего сердце активно тренируется. Кроме этого, в то же время начинает усиленно работать наша дыхательная система. Мы начинаем контролировать ритм и глубину дыхания, что позволяет лучше насыщать кровь кислородом. Не стоит также забывать о пользе психологической разгрузки. Пение уменьшает выработку кортизола, но и способствует увеличению количества эндорфинов в крови. В целом, неплохие аргументы для похода в караоке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Юля, вечером находитесь в Москве и еще нету никаких планов. Планы могут сейчас сформироваться. Смотрите-ка, еще раз давайте сосредоточимся. 15 июля этого года. Угу. А следующая неделя, соответственно, вечер. Если вы в Москве, то добро пожаловать в игру, потому что сейчас мы будем разыгрывать два билета. Два билета на специальный показ комедии «Это хит». Ну, какое, да, название? Как будто бы и тут мы, конечно же. Ну, даже перевод, не важно. Главное, что звучит идеально, для хит-ФМ идеально подходит. Так вот, фильм в прокат, естественно, выходит по

показ. На куда? Куда мы вас можем пригласить? А точнее, вы можете выиграть 2 билета. Это вечер, Москва, это 15 июля. Кстати, фильм — это забавная, трогательная и музыкальная история о том, как у одного музыканта украли хит. Все сходится, да? Ну, потому что мы любим Хит FM и на такую комедию можем с удовольствием пойти. Если вы действительно сейчас способны сказать себе, да, 15 июля иду в кино вечером, там часиков 8, например, да, то 2 билета.

8-800-007-107-4. Теперь, когда все ясненько, давайте же слушаем вопрос. Кино. Итак, господа, фильм, про который я говорила, это хит. И в этом фильме снимался один весьма известный нам с вами человек, ну, по крайней мере, его треки регулярно появляются в эфире Хит FM. И вот кто бы это мог быть, может быть, вы прекрасно знаете, потому что уже ждете этот фильм, или вы угадаете. Первый вариант. Это Ник Джонас из Jonas Brothers. Или второй вариант. Это Адам Левин из Maroon 5. Или третий вариант. Это Джастин Тимберлейк. Как вам кажется, кто из вышеперечисленных персонажей действительно снялся в этом фильме? 925-007-107-4.

сказать, пошатнулась, и вот один у другого стянул хорошую песню и прославился. А первый должен доказать, что это песенка его. Вот что-то в этом роде. Я спросила, кто же снимался в фильме, один весьма известный нам человек, который, трек которого появляется в эфире Hit FM. Это был либо Ник Джонас из Jonas Brothers, Адам Левин, это второй вариант, из Maroon 5, или Джастин Тимберлейк сам, так сказать, без ансамбля. Ну и правильный ответ – Ник Джонас из Jonas Brothers, самый младшенький и, по-моему, самый удачливый и успешный. Вот это правильный ответ. Итак, Ник Джонас будет задействован в этом фильме. И меня интересовал, конечно, первый правильный ответ, который прилетел от Оксаны, и мы ее поздравляем. Оксана, это вам аплодисменты, это вам все. Ну, аплодисменты, это, конечно, приятно, но главное, два билета на специальный показ комедии «Это хит». В ролях Ник Джонас, Пол Радд. Показ состоится 15 июля в кинотеатре «Формула кино CDM». Это специальный показ. Потом, конечно же, фильм выйдет на большие экраны, и мы вместе насладимся этим киношедевром. Да, и Оксану мы поздравили, у нее два билета в кино. Но я вам скажу по секрету, раз время у нас до 15-го есть, завтра разыграем еще два билета.

Итак, господа, давайте же выяснять правильный ответ, тем более, что были и неправильные. Честно скажу, это хит-фильм, на который мы вас приглашаем. Это веселый и музыкальный фильм, забавная и трогательная история о том, как у одного музыканта украли хит. Один не очень состоявшийся музыкант, второй, у которого слава немножечко, так

Баллада о жизни в исполнении Брок Секстиен в данный момент на Хит FM. 17 часов 50 минут в Москве. Господа, сами понимаете, это уже вечер. Я надеюсь, вы работать уже заканчиваете. Хватит уже работать. Прохор Шаляпин вам, так сказать, в мысли. Ну и вообще-то до конца этого часа Алок, до конца этого часа Робин Шульц, в начале следующего часа Обломов появится, его и встречайте. А я пожелаю вам хорошего вечера и до завтра. Была Калашникова, летела. Целую, пока.

0: Hit FM. Келвин Харрис и Джази на Hit FM только что. Песня Satisfy. Начало седьмого в Москве. Вечер, четверг, лето и море. Море музыки, хитов и новинок. Все это в шоу «Большой релиз» в следующие 4 часа, как минимум. Полное погружение в музыку. Плюс нас с вами ждут разделы «Double Track», «Хиты без правил» и «Chart Special». А еще в этом часе будем с вами ловить везде хит. На кону самые крутые подарки. Поэтому будьте внимательны.
1: «Большой релиз» на радио «Хит FM».

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?

0: и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Мам, а почему трава зеленая?
10: Откуда берется гром?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Форт Майнер на Hit FM и Believe Me только что. Верьте нам, друзья, верьте. Если мы говорим, что везде хит, это вполне себе реальная история, значит, так и есть. В этом часе ловите сигнал, а потом отправляйте слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Уже очень скоро расскажу подробнее. И если все сделаете четко, правильно, тогда получите очень крутой подарок.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас пасмурно, плюс 21, по ощущениям плюс 19. Ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду. И влажность при этом 73%. Смотрим, что ночью, будущей ночью плюс 15, завтра в городе плюс 26, плюс 27.
1: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
5: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пенсинская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-324-4741-16+.
6: 9 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
8: Тук-тук-тук. Выгод.

0: на июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Шоколад уже достаточно давно называют полезным для здоровья. Однако противники этого мнения говорят и о том, что лакомство способствует набору лишнего веса, что не особенно справедливо для здорового продукта. Недавнее большое исследование международной группы ученых из Америки и Китая должно расставить все точки над «и». Дело в том, что ранее исследователи не разделяли действия на организм разных видов шоколада, изучая его в целом. Так, негативное влияние на здоровье отметили в случае с молочным. Именно он способствует набору лишнего веса, а темный с содержанием какао не менее 50% наоборот может считаться полезным для организма десертом. И ученые советуют прививать любовь к нему с детства. В пределах разумного, конечно. С вами была Ирина Бабкова.

Это Temper City на Hit FM и Self-Aware в 18.35 по Москве. Мне кажется, очень подходящее время для того, чтобы поймать везде хит. Уже скоро прозвучит сигнал, и как только вы его услышите, сразу кидайте слово «Везде хит» в мессенджер Макс по номеру +7 925 007 1074. Если ваше сообщение придет девятым, сегодня, напомню, 9 июля, мы позвоним именно вам. На кону лучшие подарки от косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Любопытно, что достанется вам сегодня. Очень скоро мы это узнаем.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самоката».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит

0: Бауманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Каждый день нужно ловить сигнал, а затем отправлять слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Подарки ждут. До последнего неизвестно, что в итоге вы получите. Но поверьте, это всегда что-то очень полезное, что-то очень приятное. Сегодня мы ждали человека, чье сообщение придет 9-м по счету. Сегодня 9-е число, четверг. Аня, прекрасная Аня, стала 9-й. Сейчас будем ей звонить и сообщать супер новость. Супер новость о том, что она получает «Везде хит» на корзину летних фруктов. Вау, ничего себе. Сам бы от такой корзинки не отказался. Ну а значит, благодаря радио Хит FM Анна сможет выбрать свежие и сочные фрукты в одном из популярных магазинов. Это здорово. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Хит FM.

0: Шакира и Бёрна Бой на Hit FM только что. Песня «Дай, дай». Начало восьмого в Москве. Мы всех приветствуем. Это большой релиз. Полное погружение в музыку. С каждым часом классных хитов, новинок и премьер все больше. Это радует. Также радует, что в этом часе, ну, где-то через 30-35 минут плюс-минус нас ждет раздел «Double Track». Это когда мы слушаем подряд две песни одного артиста, одной звезды. Это может быть исполнитель, либо группа, либо диджей. Пока мы не решили, кто это будет, но точно абсолютно нас порадует очень крутой, известный, звездный человек. Поэтому дождитесь «Double Track». Скоро на Hit FM.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это Тейлор Свифт на Hit FM. А уже очень скоро в нашей компании уже ли ультра на Т песня «Moving to the Sun». Трек дебютировал в главном хитовом чарте на прошлой неделе на 20-й строчке. Это только начало, поднимется выше, в этом нет никаких сомнений. Итак, «Moving to the Sun», уже ультра на Т, услышим через пару минут.

0: В Москве сейчас пасмурно, плюс 21, по ощущениям плюс 20. Ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и давление 745 миллиметров ртутного столба. Ночью будущий плюс 15, завтра плюс 27.
1: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит.
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
8: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Просить о помощи не зазорно, однако большинство людей делают это неправильно. Калифорнийские ученые проанализировали почти 92 часа естественных разговоров на разных языках и 194 ситуации, в которых люди просили друг друга о помощи. В итоге они выделили три основные стратегии. Первая – пессимистичная, когда мы формулируем просьбу «наверное, ты занят, но может быть» и заранее допускаем отказ. Вторая – рациональная. Мы задаем прямой вопрос и оставляем пространство для отказа. И третья модель – оптимистичная, когда человек сразу рассчитывает на согласие и не задумывается, насколько это может быть обременительно. Оказалось, что чаще всего люди используют именно оптимистичный вариант. И именно он работает хуже остальных. В итоге ученые выяснили, что лучший вариант – сразу дать собеседнику возможность отказаться. Такой подход снижает давление на собеседника и помогает избежать чувства вины, что позволяет сохранить комфортное общение между вами. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

19.32 в Москве. Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл трек. Двойная порция музыки одной звезды. В нашем случае звезд. Обещали вам крутых артистов. И вот они уже тут как тут. Группа Imagine Dragons. Imagine Dragons. Давно мы их не встречали в разделе дабл трек. Нужно как-то ситуацию исправлять. Итак, драконы вместе с нами. И два их супер хита подряд. Первый называется Sucker for Pain. И песня под номером 2 Bones.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Иманбек на Hit FM, Heal My Heart. Впереди Эвелон и Рокстон, парни, которые пишут классную танцевальную электронную музыку. Слушать одно удовольствие, поэтому приступим к прослушиванию буквально через несколько минут. Песня Vertigo и Dua Lipa тоже нам компанию составит. Training Season через несколько минут.

0: радио Хит ФМ.
1: Сомбар на Хит ФМ только что и песня 12 to 12. Начало 9 в Москве. Продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Их две, и бороться они будут в этом часе за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому проходите прямо сейчас в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Али Фарбин. Али Фарбин и новая песня Magic. Али Фарбин, Magic номер один. Под номером два. Two Colors и работа You Got Me. Мы стартуем.
0: Хиты без правил.
3: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.

0: Жили Сетерей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Жили и на сайте geely-motors.com.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0.

0: на суточный ровно.
1: 6+. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM 2021 в Москве. Лучшие новые песни, их две бьются в этом часе за место в нашем плейлисте. Давайте решать, какую протолкнуть в эфир, а какую слить. Поэтому голосуйте в нашей группе ВК. Под номером 1 Али Фарбин. Новая песня Magic. Под номером 2 Two Colors, You Got Me. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 20, по ощущениям плюс 19, ветер северный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 75%. Ночью будущие дожди, плюс 15, завтра плюс 27.
2: Реклама. Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А я рыба, всей семьей я без кайфа с января. В марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонный света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети. Руки вверх, бар. Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники почти всех сфер нашей жизни. И рецепт выхода из этого состояния у каждого свой. Главный совет психологов – замедлиться, посмотреть на свою работу под другим углом и не перегружать себя лишними делами. Ну а социологи провели свое исследование и выявили профессии, которые чаще приводят к выгоранию. В тройку лидеров вошли медицинские работники. Компанию им составили финансисты. А на первом месте – люди творческих профессий. Впрочем, им же и легче всего переключиться на что-то другое. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Хиты без правил на Хит ФМ. Финал. Скоро узнаем, какая новинка из двух получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом чате. Все решат ваши голоса, отправленные в нашу официальную группу ВКонтакте. Подсчет голосов устроим через минуту, но перед этим еще раз послушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Magic, магия. Это Али Фарбин. Под номером 2 Two Colors и трек You Got Me. А теперь переходим к самому интересному, к подсчету голосов и к определению финалиста музыкального сражения. Посмотрим в группу Hit FM ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. С разницей... Так, секундочку, еще раз. С разницей... Да нет никакой разницы. Одинаковое количество голосов. И за тех, и за других. В данном случае решающий голос у диджея, у ведущего, то есть у меня. Ну пусть Али Фарбин, пусть Али Фарбин побеждает сегодня в четверг, 9 июля в нашем музбатле. Песня Magic вырывается вперед благодаря моему единственному решающему голосу. Поэтому Али Фарбина мы поздравляем.

0: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

The Second Voice на Hit FM и Let Me Be. Такой спокойный местами, временами трек. А если настроение просит движение, тогда слушайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Hit FM. Русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Hit FM.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня отправляемся в Финляндию, соседняя Финляндия, чтобы узнать, за кого там активнее голосуют местные меломаны, за какие песни. Начнем с 44-го места. Здесь новинка недели. Песня Magnetic от Bausse.
0: Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. В самом разгаре специальный хит-парад. Каждый будний вечер изучаем чарты других стран. Бываем в разных частях света. Восток, запад, север, юг. Сегодня взяли северо-западнее, чтобы попасть в Финляндию. Мне интересно, что у них там в музыкальных чартах. Какие артисты, какие суперзвезды и суперхиты пользуются максимальным спросом. Давайте это узнаем. Напомню, на 44-м месте были Бауса с работой «Magnetic». Это новинка недели. А вот трек следующий новинкой не назовешь, потому что в местном хит-параде он находится уже много-много недель, даже месяцев. Хорошо знаете эту песню, она в главном хитовом чарте тоже представлена. Называется «New Religion», «Биби Рекса» и «Faithless», Финляндия, номер 12. Чарт спешл.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 20, по ощущениям плюс 19, ветер слабый, северный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 77%. Ночью будущие осадки, небольшие дожди, плюс 16, завтра днем плюс 27.

0: Реклама.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Радио «Хит ФМ» представляет. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfsfest.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Kid News. Путешествия.
1: Путешествия полезны для организма. Это в очередной раз доказали американские ученые, которые провели масштабные исследования и пришли к выводу, что смена обстановки и новые впечатления улучшают память и стимулируют работу мозга. Помимо этого, физическая активность, которая всегда бывает в поездках, улучшает кровообращение и метаболизм, а также держит мышцы тела в тонусе. Не стоит забывать и о том, что путешествия снижают уровень стресса, наполняя нас положительными эмоциями, что в свою очередь позволяет нормализовать гормональный фон и улучшить иммунитет. Так что не стоит отказывать себе в приятных путешествиях, ведь это полезно для здоровья. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и обзор чарта Финляндии. Только что мы послушали песню «Mr. Know It All». Это Тедди Свимс. Песня «Mr. Know It All» тоже присутствует в финском топе. Правда, она немного опустилась в рейтинге, оказавшись на 31-й позиции. Динамика, надо сказать, так себе. Чего не скажешь о следующем треке. Он все выше и выше с каждой новой недели. Вот уже пятая строка. Это круто, это очень круто, поэтому мы поздравляем от всей души певицу Слейтер с такой достойной позиции. Итак, Слейтер, Dance, пятое место в финском чарте. Чарт спешл.

0: топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
0: Teddy Swims. Mr. Know It All.
1: Первое место.
0: Avalon Rockstar. Vertigo. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ну все, я готова к сериалу.
4: Ой, это что, уже 3-й лимонад?
5: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026

0: 26.03.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия. Это хит.
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал.
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: Это хит. В кино 16 июля. 18+.
6: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Многие уверены, что жирные молочные продукты вредят здоровью, но канадские ученые поспешили опровергнуть этот миф. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди с избыточным весом. Волонтеров поделили на три группы. На протяжении 12 недель одна группа ела обезжиренную молочку, вторая ежедневно употребляла цельномолочные продукты в рамках обычной калорийности рациона, а вот участники третьей группы лакомились жирными молочными продуктами. В итоге ученые выяснили, что ежедневное употребление жирных цельномолочных продуктов не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень плохого холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. Главное во всем соблюдать меру и в случае ухудшения самочувствия вовремя обращаться к специалистам за помощью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Все больше электроники получает статус умный, а производители наперебой стараются вживить искусственный интеллект в свои гаджеты. Тем временем международная команда аналитиков подвела итоги исследования реальной востребованности нейросетей в смартфонах. И оказалось, что ожидания производителей преувеличены. К примеру, большая часть пользователей, которые уже пользовались искусственным интеллектом в своих телефонах, признали его не самый полезный лук, лишь бы иметь возможность удалять с фотографий своих бывших. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

несовместимы. Однако малазийские ученые провели любопытные исследования и доказали пользу от любимого десерта для спортивных достижений. В рамках эксперимента после 10-часового голодания волонтеры выполняли тренировку на разгибание ног в тренажере. И перед каждым подходом участникам давали понюхать темный и молочный шоколад. Результаты показали, что аромат темного шоколада заметно повышает выносливость. И участники выполняют больше

0: холода, чего не скажешь о молочном. Кажется, такая простая обонятельная стимуляция для повышения эффективности тренировок и без дополнительного потребления калорий может многим прийтись по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: воздухе. Все дело в бытовой химии, частицы которой появляются в доме. И с помощью принудительной вентиляции они из помещения не удаляются. Находясь в только что вымытой и пахнущей комнате, человек вдыхает до 10 миллиардов наночастиц, которые нельзя считать полезными для организма. Особенно опасными для человека ученые признали средства с цитрусовыми и хвойными ароматами. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: полезными для здоровья. И тут на помощь подоспели британские ученые, которые провели серию экспериментов с целью найти более дешевую экологичную защиту от комаров. И они ее нашли. Оказалось, что масло кошачьей мяты может защищать от укусов комаров не хуже самых распространенных и дорогих средств. Берите себе на заметку и, главное, не удивляйтесь, почему все кошки на районе бегут именно к вам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.